0: Unfortunately, time has beaten us, but I'll be back very soon. Martin Garrix signing out right now. Keep safe and take it easy.
1: Этот и все остальные выпуски радиошоу ищите в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд.
2: В эфире радиоканал Радио Рекорд. Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд.

0: Радиоканал 101.5. Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: В прошлых выпусках трэш-пати.
2: Эй, Рональдо, скажи мне щу-ю-ю-ю.
3: Че сказать?
2: Скажи мне щу-ю-ю-ю.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 8.40. Реки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Присоединяйся к группе друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Музыка, приколы, общение. Группа ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

0: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
1: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru. We'll be right back.

радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Евро 5 на АЗС Олви – это не просто слова. Это целая система контроля качества. Собственная лаборатория Олви позволяет проверить топливо на каждом этапе – от завода до АЗС. Олви – мы отвечаем за качество. olvi-azs.ru.
1: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд.

0: Реклама. Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров, вкусов, пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
3: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
4: В новом Jack T9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений, многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ и, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то Jack. Подробности на jackcar.ru.

0: Погода.
1: Ну, я надеюсь, еще долго буду радовать тебя прекрасным прогнозом погоды. Хотя, возможно, ты хочешь, может быть, чтобы в прекрасном прогнозе присутствовал снег. Ну, может быть, уже соскучился, как знать. У всех вкусы разные. Но, так или иначе, пока что для любителей лета, бабьего лета, прогноз великолепен. Сейчас 12 градусов, по данным Яндекс.Погоды, днем аж до 25. И

0: будет малооблачно. Музыкальный прогноз для всех шикарен в любое время года, потому что у нас только крутые треки, танцевальные, бодрые, вкусные. Барабаба, очень вкусная история. Через чуть-чуть буквально ждем Армина Ван Бюрена и Анима. Скоро-скоро, ну и скоро-скоро-скоро. Мега утро, 7 до 11.
1: Рекорд реклама. Обычный день, если ты не в Супре.
2: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон +7 846 255 0830.
3: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршина. Сайт квадропрофи.ру.
4: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК Дом. Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Шикарно выглядишь. Новая диета? Лучше. Абонемент в фитнес-клуб «Ладья».
7: Как успеваешь? А семья?
6: Так вместе ходим. Старший на плавание. Младший в детскую комнату. Муж в тренажерный зал. А я на групповые программы. В «Ладье» всем нравится. Фитнес-клуб «Ладья», Лесная, 33. Подробности по телефону 211-00-86.
8: Иногда правильный момент – это не дата в календаре, а цифра в предложении. Для BLG это цифра в сентябре – до 400 тысяч рублей выгоды. BLG – центр на Московском. Московское шоссе 262А рядом с памятником штурмовику Ил-2. Подробности акции по телефону 211-53-47. BLG – надежность в движении.
3: Реклама в Самаре 212-99-90.
9: Рекорд. Празднуем день рождения радио.

0: 91,5. Для детей старше 12 лет.
1: Утро!
0: На рекорде.
2: Утром прохладно, днем жарко. В общем, бабье лето, оно такое. Мы на рекорде поддерживаем постоянный температурный режим. Точнее, я бы сказал, бодрый режим. Держим на уровне. Если что, исправляем, поднимаем этот самый уровень настроя, уровень бодрости. Для этого у нас крутая музыка, еще игры устраиваем, общаемся. Ну и вот концентрация всего просто зашкаливает по утрам во время мега-утра с 7 до 11. Я, Сергей Шевченко, приветствую тебя. Общение поддерживаем мы в телеграмме, в ВК, в личке. Вся информация, там новости в Макс-канале и ТГ-канале Радио Рекорд Самара. Общаться, играть мы будем уже скоро. А пока слушаем, точнее продолжаем слушать треки побудки. В этом часе Матрода. Далее Тини Гесслер. Всем Рафаэля, gotta be cool.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, советы астрологов. Овны, направьте накопившуюся энергию на самые сложные задачи, пока внимание на высоте. Тельцы, не пытайтесь успеть все и сразу, действуйте строго по заранее намеченному графику. Близнецы, телефон будет разрываться от сообщений, сегодня вы нужны буквально всем и сразу. Раки, постарайтесь разграничить рабочее время и личную жизнь, не берите дела на дом. Львы, отличный момент для презентации своих идей, вы легко найдете нужные аргументы для оппонентов. Девы, сохраняйте нейтралитет в чужих спорах, сегодня позиция наблюдателя принесет вам наиболее большую выгоду. Весы, благоприятный день для анализа прошлых ошибок и мягкой корректировки ваших ближайших целей. Скорпионы, смело доверяйте первому полученному известию. Именно оно окажется самым надежным. Стрельцы, окружающие будут склонны соглашаться с вашим мнением, используйте это для продвижения каких-то своих планов. Козероги, перенесите подписание важных документов на второй половину дня. Утро может быть сумбурным. Водолей, отличный день для того, чтобы поделиться опытом или обучить коллегу новым навыкам. Рыбы, защищайте свои личные границы и не позволяйте чужому плохому настроению влиять на вас. Более полном виде гороскоп в группе ВК «Радио Рекорд Самара» в текстовом виде. А переслушать прогноз можно в Макс-канале и Телеграм-канале «Радио Рекорд Самара». Подписывайся.

У нас разные розыгрыши, просто у нас целая база этих розыгрышей периодически. То один устраиваем, то другие. Есть специальные проекты. Но вот никакой интриги с утра пораньше. Игровую часть мега утро мы начинаем с Эндемикса. Сейчас я подарю сразу троим по двойному приглашению Мозаик Кофе & Ти на абсолютно любой кофейный напиток. В любую из локаций Мозаик Кофе & Ти ты можешь отправиться. И в любое время можешь отправиться. Сейчас ставлю подборочку из треков рекорда. 15 секунд мини-микс. Нужно посчитать композиции и отправить количество в личку телеги либо в личку ВК. Давай считать.

0: Мне кажется, очень легко было, да? Давай усложню. Здесь даю вариант, да. Здесь было 4 либо 5 треков. 4 либо 5. Отправляй 4 либо 5 в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, либо в личку ВК, неважно, куда ты пишешь. Сообщение все приходит в одно окно. Жду 10, 20 и 30.
1: Рекорд. Погода.
0: Прохладно пока на улице, ну, как говорится, еще не вечер, ну, вечер наоборот, наверное, будет вновь прохладно. А еще не полдень, вот в данный момент 12, по данным Яндекс.Погоды, днем аж до 25, будет малооблачно. И вроде как без осадков, это круто. Крута и музыка, подборочка такая, Рафаэль Гота Бигул 3D, Зерп, Муваки, Оливер Хелден с классикой и новинкой Манбека.
1: В прошлых выпусках трэш-пати.
2: Эй, Рональдо, скажи мне сю-ю-ю-ю.
3: Че сказать?
2: Скажи мне сю-ю-ю-ю.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 8.40. Реки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама. Со 2 октября в сети магазинов «Планета Second Hand» новая праздничная коллекция. Отмечайте наш день рождения вместе с нами. Большой выбор для каждого. Со 2 октября во всех магазинах города «Планета Second Hand». Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
2: Лето в минус? Скидки в плюс. В сентябре скидки на рулонные шторы с ручным управлением и с электроприводом. Все подробности на сайте желюзинск.ру.
3: Пропало настроение? Ищите его в фитнес-клубе «Прайд» на Московском шоссе в ТЦ «Охотный ряд». В «Прайде» энергия, результат и атмосфера, в которой хочется становиться сильнее. Дарим до 3 месяцев фитнеса и 60 дней заморозки. Занятия с тренером включены в карту. Звоните 212-99-09. «Прайд» – сообщество сильных.
4: Ищите новый автомобиль? Приезжайте в BLG-центр на Московском. Напротив торгового центра «Империя». Более 50 автомобилей в наличии. Уезжаете на новом авто в день обращения. Только понятные условия покупки без навязанных услуг и неожиданных доплат. Если новый автомобиль, то только у официального дилера BLG-центр на Московском. Подробности по телефону 211-53-47.
5: BLG. Надежность в движении.
6: Реклама в Самаре. 212-99-90.
7: Празднуем день рождения

0: Рекорд in the mix.
1: Продолжаем тебе дарить бодрость, хороший настрой, хорошую музыку, ну и периодически то, что можно в руках подержать, а можно и выпить потом это все. Я имею в виду разные подарки, в том числе вот кофейные. У нас бодряки раздаются. Каждое утро начинаем с приглашений на кофе. Ставил ранее 15-секундную подборку из треков, надо было пересчитать их, отправить количество в личку телеги либо в личку ВК. В нашем мини-миксе, так называемом, было 4 композиции, и вовремя четверочку отправили. Нам, внимание, вот они, победители: Артур Тимофеев, Роберт Данилов и Егор Коновалов. Парни, поздравляю, Артур, Роберт, Егор, каждому дарю по двойному приглашению Мозаику и Финтин, абсолютно любой кофейный напиток. Все, продолжаем раздачу уже бодряков, хорошего настроения, музыки. Ну а в следующем розыгрыше что-то вновь то, что можно подержать в руках. Доброе утро!

0: Рекорд. Новости.
1: В Самаре 98,5% соцучреждений готовы к отопительному сезону. Госжилинспекция проверяет паспорта готовности многоквартирных домов. В этом году на особом контроле установка терморегуляторов, уточнил мэр Иван Носков. Напомню, глава города сообщил, что отопление в Самаре появится не раньше 1 октября. В историческом центре Самары вводят платные парковки. Уже появилась разметка. На первом этапе оборудуют около 2000 мест в кварталах от набережных до Малогвардейской. Стоимость 85 рублей в час. Первые 15 минут будут бесплатны. Жителям близлежащих домов парковка бесплатна по будням с 8 вечера до 8 утра и весь день по выходным. Оплату можно совершать будет по QR-коду, с помощью приложения, СМС, ну или купить абонемент. Предусмотрены льготы для отдельных категорий граждан. В Самарском регионе предложили местным АЗС ограничить наценку на бензин и дизель. Минпромторг области с региональным управлением Федеральной антимонопольной службы разработали соглашение о стабилизации цен. Министерство приглашает присоединиться владельцев сетей заправок. Для этого нужно заполнить уведомление и направить его в ведомство. Там добавили, что совместная реализация будет способствовать добросовестной конкуренции и стабилизации стоимости топлива. Больше новостей в Макс-канале и телеграм-канале Радио Рекорд Самара. И напомню, там же в телеге Макси, а еще в ВК в закрепленной записи есть ссылочка на билеты по 1500 рублей на день рождения Рекорда. 20 ноября мы отмечаем, нам 22 года, и все хиты, ну, все самые знаковые хиты, либо которые поместятся за всю историю первой танцевальной, и треки наших дней в сетах от диджея Фила и MC Жана. Они приезжают специально на наш праздник, на наш с тобой общий праздник. Поэтому будем тебе рады. Мероприятие запрещено для детей. Билет пока в продаже по 1500. Доброе утро.
0: Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Event Hall Signal на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей. Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана-Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана-Про.
5: Реклама. ООО «Лиманлит. Россия. Московская область. Город Натичье. Осташковское шоссе. Дом 1. АГРН 103-555-16-105». Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.com.
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
6: Празднуем день рождения радио.

0: празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
1: В этом году мы отмечаем 22 года в Самаре. Радио Рекорд Самара. 20 ноября в Ивент-холле Сигнал пройдет наша вечеринка с 21.00 до глубокой ночи. Самые громкие танцевальные хиты за 22 года, актуальные темы наших дней. В специальных сетах диджея Фила и МС Жанна. Запрещено для детей. Присоединяйся к нам, ты можешь купить билеты по 1500. Ссылка на них в Макси, Телеге и ВК Радио Рекорд Самара в закрепленных записях. Ну и прямо сейчас подарю парочку. Тебе нужно продолжить «Пань дедушки». Ну, собственно, шутками Дену Рекорд тоже ассоциируется. Они много лет у нас крутятся постоянно. Я поставлю первую часть, а ты ее завершаешь. Если ни разу не слышал ее, то полагаешься на интуицию и свое чувство юмора. Ну, вдруг попадешь. Чтобы наверняка найти победителя, ответы присылай в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК. Вот она, шутейка.
2: Боксеру легче защитить диссертацию.
3: Рекорд. Пробки.
1: Ну, во-первых, боксеру проще защитить диссертацию, а дальше какое продолжение? Ну, включай фантазию, и, может быть, она совпадет с фантазией нашей дедушки. Пиши в личку телеги, либо в личку ВК. Боксеру проще защитить диссертацию, а дальше твое продолжение. Так, мне кажется, легкая шутка. Вот, пиши. Жду, кстати, жду пятого верно ответившего, но если вдруг верных ответов не будет, то кто быстрее напишет, тот и молодец. Так, о погоде. Да, теперь рассказываем. В данный момент столбик термометра у нас находится около отметки в плюс 16. По данным Яндекс.Погоды днем аж до 26. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты уже на 5 баллов. Движение плотное. На сайт-скарме от Карл Марса до Гагарина у нас сейчас 15-20 минут, между прочим, занимает проезд. Сложности на Нововокзальной от Новосадовой до Старозагоры. Проблемы, ну, на Московском от Потапова до Аврора, от Аврора до Самфирова, на Масленку от Москвы до Новосадовой, на Революционной от Подшипниковой до Московского шоссе. Так, Ракита от Московского шоссе до Карл Марса. Карл Марса перед Ракитой тормозит. Димитрова перед Демократической. Авроры от Марии Стареза до Дыбенко. Аврора чуть-чуть, точнее, Гагарина перед Революционной с двух сторон, ну и Заводское шоссе тоже можно отметить, гаражный проезд до 22-го партъезда.
3: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Официальный дилер ТЭНК в Самаре и Самарской области. Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник ТЭНК. С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности ТЭНК на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 30 сентября выгода до 900 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле ТЭНК. «Самара Авто», Южное шоссе, 14.
4: Подробности акции и условия получения выгоды уточняйте.
5: Рекорд реклама.
6: Скажите «а»?
7: А.
6: Горло красное. Имудон борется с воспалением в горле, воздействуя на причину. Вирусы, грибки, бактерии. Имудон. Красное горло. Нам не страшно.
8: Акция в аптеках «Плюс». Две упаковки Имудон по цене одной до 30 сентября. Подробности и сроки акции уточняйте в аптеках «Плюс».
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршина. Сайт квадропрофи.ру.
11: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.

0: уникальный гол. Не пропустите, друзья!
1: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. По субботам в 17:00. Категория 16+.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме и программе «Трейд-ин» в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» — официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».

0: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
1: Ну и завершаем первый мегутренний час празднично, но прошу про праздник говорим, отмечаем день рождения рекорда, 22 года нам исполняется, 20 ноября встречаемся с тобой в ивент-холле «Сигнал», пройдет крутая вечеринка с 21.00 до глубокой ночи, самые яркие хиты в исполнении диджея Фила и МС Жана. Присоединяйся, мы вот иногда разыгрываем билеты, ставим один из панчей дедушки, одну из шуток, которая постоянно крутится у нас, а тебе нужно продолжить ее. То есть мы ставим первую часть, а ты продолжаешь, пишешь в личку телеги, либо в личку ВК. Но я могу сказать, так неинтересно, потому что все и в большом количестве ответили верно, продолжили ее. Вот она шутка с продолжением.
2: Боксеру легче защитить диссертацию, чем написать ее.
1: Ну, конечно. Да, и я поздравляю. Поздравляю слушательницу Юлю. Я, к сожалению, фамилию пока еще не узнаю, не успел еще узнать. Последние цифры номера мобильника 71-95. 71-95. Юль, поздравляю тебя! И билеты достаются тебе. Каждый может их и выиграть, и купить. Самый главный, самый легкий вариант. Тем более, что этот вариант достаточно привлекательный. Сейчас билеты по 1500. Ссылочка в Максе, в телеге и ВК в закрепленной записи.

0: 101.5 для детей старше 12 лет.
1: Утро!
0: На рекорде.
2: Уже начало 9 на часах на календаре. Четверг. Это хорошо. Хотелось бы, наверное, чтобы была уже пятница, возможно. Ну, мы, кстати, можем устроить себе небольшую пятницу уже в этом часе. Будет рубрика «Трэш-пати». Мы слушаем неформатные композиции 8.40, 8.45. Совершенно разные истории. И этой рубрике еще очень много лет. А вот в пятницу у нас классика «Трэш-пати». Значит, сегодня не пятница, но, тем не менее, мы послушаем классику. Но вот не в привычном таком виде, да, как когда-то мы ставили композицию, да, а в новом. То есть не только, знаешь, на танцевальные вот треки выходят, ремейки, каверы, переделки, а и на треки в трэш-пати тоже ремиксы возникают и достойны. Ну вот, да, достойны нет, мы узнаем уже совсем скоро. А пока давай узнаем, кого послушаем. Тони Даркай впереди.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, советы астрологов. Овны, направьте накопившуюся энергию на самые сложные задачи, пока внимание на высоте. Тельцы, не пытайтесь успеть все и сразу, действуйте строго по заранее намеченному графику. Близнецы, телефон будет разрываться от сообщений, сегодня вы нужны буквально всем и сразу. Раки, постарайтесь разграничить рабочее время и личную жизнь, не берите дела на дом. Львы, отличный момент для презентации своих идей, вы легко найдете нужные аргументы для оппонентов. Девы, сохраняйте нейтралитет в чужих спорах, сегодня позиция наблюдателя принесет вам наиболее большую выгоду. Весы, благоприятный день для анализа прошлых ошибок и мягкой корректировки ваших ближайших целей. Скорпионы, смело доверяйте первому полученному известию. Именно оно окажется самым надежным. Стрельцы, окружающие будут склонны соглашаться с вашим мнением, используйте это для продвижения каких-то своих планов. Козероги, перенесите подписание важных документов на вторую половину дня. Утро может быть сумбурным. Водолей, отличный день для того, чтобы поделиться опытом или обучить коллегу новым навыкам. Рыбы, защищайте свои личные границы и не позволяйте чужому плохому настроению влиять на вас. Более полном виде гороскоп в группе ВК «Радио Рекорд Самара» в текстовом виде. А переслушать прогноз можно в Макс-канале и Телеграм-канале «Радио Рекорд Самара». Подписывайся.

0: Засада на рекорде.
1: 8.16, почти 17 минут в Самаре. И читай твои сообщения про засады. Ты пишешь в телеге в Максе под постами засада. Мы там тоже пишем. Берем твои сообщения из лички ВК, из лички Телеграм канала, ну и каждый час практически озвучиваем, что на данный момент имеется. Ташкентская перед Старзагорой от Москвы как ехать, и на Ташкентской еще от Москвы к Демократической. Пост моя в город, Вольская, Калинина к Нововокзальной, тут другими словами Симашка, ну видимо, да. На Металлурге за Октябрем, Кирова после Ставропольской к улице Победы, Калиническая юг. Кирова перед Старзагорой, как ехать к Московскому шоссе к самолету. Пиши тоже, и где патрули ДПС, и сложности на дорогах какие-то, да, необычные пробки, ДТПшки. Рассказывай, предупреждай, пиши в телеге Макси под постами засада, которые мы каждое утро вешаем, либо в личку телеги, в личку ВК. Соблюдай ПДД, будь аккуратен.
0: Засада на рекорде. Слушай каждое мегаутро. Читай в телеграм-канале Радио Рекорд Самара. Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас в Самаре плюс 17. По данным Яндекс погода днем 26. Малооблачно. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс карты на 5 баллов. Движение плотное. Сложности на Масленников от Московского шоссе до Новосадовой. Ну, 15 минут занимает проезд. На Московском после Революционной до Луначарского. Плотное движение от Потапова до Аврора, от Аврора до Самфировой. Революционное чуть-чуть от Подшипников до Москвы. Ну, такое стандартное. Затор еще на Московском перед 22-м начинается до Советской армии. Продолжается тоже такой стандартный затор на Новосадовой, Советской армии до Загородного парка, на Советской армии перед Новосадовой. Нововокзальная от Фадеева до Старозагоры, также от Мирной до Старозагоры. На Кирова свободнее будет однозначно. Ну и также от Новосадовой до Московского шоссе проблемы. На Заводском от Профильной до 22-го, на 22-м перед Заводским, на Карл Маркса перед Ракитой, на Раките перед Карл Маркса от стоянки грузовых машин. Такая ситуация у нас на данный момент. Будь внимателен. По музыке ждем Дюк-Дюк Мод, Ocean Drive, классика и The Chemical Brothers тоже с нами.
0: Реклама. Евро 5 на АЗС Олви – это не просто слова. Это целая система контроля качества. Собственная лаборатория Олви позволяет проверить топливо на каждом этапе – от завода до АЗС. Олви – мы отвечаем за качество. olvi-azs.ru.
2: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
3: Скажите «а»?
2: А.
3: Горло красное. Имудон борется с воспалением в горле, воздействуя на причину. Вирусы, грибки, бактерии. Имудон. Красное горло. Нам не страшно.
4: Акция в аптеках «Плюс». Две упаковки Имудон по цене одной до 30 сентября. Подробности и сроки акции уточняйте в аптеках «Плюс».
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Шикарно выглядишь. Новая диета? Лучше.
7: Абонемент в фитнес-клуб «Ладья».
8: Как успеваешь? А семья?
9: Так вместе ходим.
10: Старший на плавание. Младший в детскую комнату.
11: Муж в тренажерный зал,
12: а я на групповые программы.
13: В «Ладье» всем нравится.
14: Фитнес-клуб «Ладья», Лесная, 33. Подробности по телефону 211-00-86.
15: Ваш бизнес достоин большого экрана. «Фронт Сити» поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. «Фронт Сити» 211-06-05. Время быть заметным.
0: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
16: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
0: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
17: Мой сын никуда не поедет от меня.
0: На телеканале «Ю».
18: Для зрителей старше 16 лет.
19: Со 2 октября в сети магазинов «Планета Second Hand» новая праздничная коллекция. Отмечайте наш день рождения вместе с нами. Большой выбор для каждого. Со 2 октября во всех магазинах города «Планета Second Hand».
6: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в «Максидоме» будут скидки до половины цены на качественную посуду. В «Максидоме» весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в «Максидоме».
12: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
9: Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Скидки до 25% на путевки с 14 по 27 декабря. Сделайте паузу в предновогодней суете. Пусть наша цена вас приятно удивит. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Акция действует до 31 октября. Подробности акции уточняйте по телефону в Самаре. 226 50 71.
20: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
21: Иногда правильный момент – это не дата в календаре, а цифра в предложении. Для BLG эта цифра в сентябре – до 400 тысяч рублей выгоды. BLG – центр на Московском. Московское шоссе 262А рядом с памятником штурмовику Ил-2. Подробности акции по телефону 211-53-47. BLG – надежность в движении.
22: Реклама в Самаре. 212-99-90.
23: Рекорд. Dance Radio. Празднуем день рождения радио.

0: Рекорд. Новости.
1: 8:29 на часах. В Самаре в ДТП с участием 4 машин пострадали 2. Вчера вечером, уже поздно, водители BMW, ехавшие со стороны Потапова к улице Авроры по Московскому шоссе, не справился с управлением и выехал на встречку. Столкнулся с Toyota Land Cruiser Prado, Mitsubishi Outlander и Amode. Пострадали женщина-пассажир и водитель Mitsubishi. Пожар на 4 балконах 5-этажного дома тушили вчера вечером в Новокуйбышевске. Жители дома были эвакуированы. Для них работает пункт временного размещения. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Также накануне в Самаре загорелся заброшенный дом на улице Врубеля. «Лада» проиграла «Нефтехимику». Хоккейный матч состоялся вчера вечером в Нижнекамске. Счет 7-3. Больше новостей в Макс-канале «Радио Рекорд Самара» и в Телеграм.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
7: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
8: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или окей от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.
9: В новом Jacta 9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений, многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ и, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то Jack. Подробности на jackcar.ru.
10: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
11: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Нечие, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
12: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С картой Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
13: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
14: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
15: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.

0: Мега утро на рекорде. Трэш-пати.
1: 8:42. Если ты недавно присоединился к нам, то я тут анонсировал сегодня в рубрике Трэш-пати классику, несмотря на то, что классику мы ставим по пятницам, да, сегодня будет классика, но в новом таком виде. Классика Трэш-пати в новом виде. Ну, а если ты вообще недавно присоединился прям в плане к рекорду и не знаешь, что такое Трэш-пати, то напоминаю, здесь, ну как, рассказываю, если ты не знаешь. Здесь мы ставим неформатные композиции, какие-то приколы, тренды, мемасы, просто записанные по угару сообщения, да, ну просто поугарать, да, посмеяться. Ну, некоторые на полном серьезе записаны, но получилось, как получилось. Получилось, что попала тема в рубрику Трэш-пати. Вообще, мы можем поставить здесь все, что угодно, в любых жанрах, в любых, я не знаю, исполнениях, кого угодно можем поставить. Треки также ставим по твоему предложению, ты можешь прислать свои варианты в личку телеги, в личку ВК. В общем, сейчас мы вспомним классику такую, ну, прям, это не то, что классика, баян вообще, но в такой современной обработочке. Я думаю, что ты узнаешь эту композицию однозначно. Ну, она как бы изначально, в принципе, не для трэш-пати была, понятное дело. Но забавная тема получилась в итоге. И, мне кажется, ремикс

трусиком вдвоем, на-на-на-на-на. Танцевали под дождем, на-на-на-на-на-на. Помогал и паукам, на-на-на-на-на. И мокренькая

0: драмчик взбодрил. Написал нам Олег, и что еще тут имеется? Ну, тут смайлики, конечно, в просто нереальном количестве, и все смеющиеся, просто угорающие. Реально, спасибо большое, ну, посмеялись вместе. А собачка сухая, получается, пишет Илья. Илья, ну, в принципе, и кошечка тоже вроде как высохла под конец трека. Какая она старая. Видимо, про песню, если не уточняется, может быть, про кошку, я не знаю. Люблю ее, написала Елена. Крутая тема, спасибо, взбодрили. Андрей пишет, прикольно, но ничего не понял. Вот Александру нужна пояснительная бригада. Там еще и слова есть, пишет Надежда. Оригинал лучше, не поддерживаю этот трек, пишет нам Алексей. Хорошо, так и запишем. Кстати, между прочим, на всякий случай, вообще, в принципе, тема, то, что старая она там в 2010 году, что ли, появилась, да, а озвучка была сделана для детской московской студии анимации вообще еще раньше, в 2003 году, а еще раньше, вообще, в принципе, текст был написан, это стихотворение, между прочим, да, детского поэта. Поэтому, как бы тут все не просто с этим треком. Но теперь вопрос по тексту я задам. Я вижу, просто сообщение со смайликами приходит до сих пор. Теперь вопрос по тексту. Ну, просто кто упоминался в данной композиции из двух предложенных вариантов? Кто упоминался? Суслик либо бобер? Просто для галочки. Ты с нами, ты дослушал до конца, прокомментировал, не прокомментировал, неважно. Пиши в личку телеги, в личку ВК, успеешь стать 40-м, пару билетов задарю. Итак, кто упоминался в данной композиции? Суслик либо бобер? Жду тебя.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Еще раз, писать в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, либо в личку ВК, неважно куда, сообщение все приходит в одно окно. Так, по погоде. В данный момент температура плюс 17, по данным Яндекс.Погоды, днем до 26 градусов. Загрузка дорог у нас сейчас оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 6 баллов. Движение затруднено. Но вокзальная от Старозагора и до Нагорной улицы у нас из-за ДТПшки тормозит. В обратку, кстати, тоже от Мирной до Старозагора. Между Москвой и Новосадовой тоже. На Кирова от Старозагора до Карла Маркса та же проблема. Далее на Московском, но перед 22-м и до Советской Армии. На Советской Армии перед Москвой с двух сторон Старозагора и Карла Маркса перед Советской Армией притормаживают. Также проблемы на Московском шоссе от Революционной до Луначарского, а еще от Революционной до 4-го проезда. На Революционной от Подшипниковой до Гаражной, от Дыбенко до Московского шоссе, на Масленку от Мичурина до Новосадовой, на Заводском от Кирова до Кабельной, от Профильной до 22-го, на Алматинке перед Карл Маркс, от Старозагора, от Черемшанской, Олимпийская перед Ракитой, Ракита от станка грузовых машин до проспекта Карл Маркса. Идем дальше. Тони Даркайс и Perfect. Тоже, кстати, классика.

0: Какие разные у нас классические композиции? Ну, трэш-пати позади, да, теперь танцевальная классика, но в новом виде.
1: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Официальный дилер ТЭНК в Самаре и Самарской области. Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник ТЭНК. С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности ТЭНК на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 30 сентября выгода до 900 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле ТЭНК. «Самара Авто», Южное шоссе, 14.
2: Подробности акции и условия получения выгоды уточняйте.
3: Рекорд реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения 20 ноября. Ивент Холл Сигнал с 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Украин 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
4: Вы все его знаете. Джили Манджаро. Технологии. Статус. Внедорожник года 2025. Специальные условия на Джили Манджаро в автосалоне «Эхо». Цена от 4 349 990 рублей. Кредит, лизинг и трейд-ин. Работаем с физическими и юридическими лицами. Город Самара. Улица Дзержинского, 52. Телефон 8462-268-2020. Сайт jili-echoauto.ru. Не верьте публичной оферты. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит от Альфа-Банк. Лизинг от ООО «Т-Лизинг». Акция до 30 сентября 2026 года.
5: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
6: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка. Компания «Автокресло детям» разработана при поддержке ГИБДД и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.ру.
7: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
8: Не упустите уникальную возможность приобрести Амода и Джейку по эксклюзивной цене от завода-изготовителя. Только 26 сентября исключительно в дилерском центре «Самара Авто» с 13.00 до 17.00 будет находиться представитель бренда «Амода» и «Джейку» Павел Гальмаков. Количество мест и автомобилей по специальным условиям ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж по телефону 211-02-74. «Самара Авто» – ваш официальный дилер «Амода» и «Джейку» в Самаре. Московское шоссе 264В у самолета.
9: Жители Самары предпочитают космическую скорость решения проблем. Лидер рынка ОСАГО «Альфа-страхование» работает именно в таком режиме. Один день и деньги на вашей карте. Быстрое онлайн-урегулирование в приложении. Выплаты выше рынка и поддержка 24/7. АО «Альфа-страхование». На основании рейтинга рейтинга всех страховщиков ОСАГО за 2024 год. УГРН 102-773-943-1730. Москва, 0+.
10: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 миллион 400 тысяч рублей. За первый год службы 3 миллиона 900 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 2000 19 117 и на сайте контракт63.ру.
11: Где в Самаре отметить корпоратив или встретить главную ночь года?
12: В «Чеснок» на «Авроре» 110.
11: С 11 по 30 декабря. Новогодние вечера с ведущим, диджеем, танцами, караоке, Дедом Морозом и Снегурочкой.
12: А 31 декабря – большая новогодняя сказка для всей семьи.
11: Подробности у администратора.
3: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
13: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.

0: Бодрое утро на рекорде. Трэш-пати.
1: Так, ну и сегодня такой вообще очень легкий выпуск был рубрики Трэш-пати. Тема такая легкая, многим понравилась. Были, конечно, комментарии отрицательные, но в целом все норм. И вообще знакомая многим эта история прозвучала, но в новом виде, это драм н бэйс ремиксе, даже в Трэш-пати драмчик, это же тоже не часто бывает. Ну и вопрос был очень-очень простой. В общем, про зверей мы слушали композицию, и вот какой зверь там упоминался. Надо было написать в личку телеги, либо в личку ВК, бобер, либо суслик. Ну, суслик, конечно же, почти все верно ответили. Вовремя это сделал у нас Дима. Последние цифры, номер мобильника, пока фамилии тоже не знаю. 6189, 6189. Я тебя поздравляю, Дим, и билет в кино тебе дарю. Трек уже выложили в Максе и в телеге, в группе ВК тоже будет. По хэштегу Трэшпати можно найти все предыдущие выпуски. Доброе утро.
0: Record Dance Radio. 22 года.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей.
1: Мега утро!
0: На рекорде.
2: 9.01 в Самаре, что только не вычитаешь в наших информканалах. Подписывайся, кстати, телеграм-канал, Макс-канал. Ну, конечно же, оперативно узнавай обо всех важных новостях, срочных, актуальных, ну и интересные тоже. Имеется, американские зумеры потели на маринованные огурцы. Здрасте. Бренды начали добавлять вкус в связи с этим куда только можно. Вкус маринованных огурцов. Появились даже, не знаю, тортики, зубные пасты и помады с таким ароматом. Давай ты сегодня расскажешь, а на что ты подсел в последнее время? Вот, на что ты подсел в последнее время? Рассказывай, делись. Это, не знаю, может быть, сериальчик какой-нибудь, да? Может быть, я не знаю, что-то из еды, действительно. Может быть, игра какая-нибудь. Как угодно. Пиши, на что вы подсели в последнее время? Не в последний раз, да, в последнее время. Может быть, когда ты ходишь в одно и то же место, ну, не знаю, там, в ресторан, в кафе, в кофейню. Все что угодно. Может быть, пиши в телеге Макс, опрос организовали в комментариях, либо в личку в телеге в личку ВК, а я это все почитаю в эфире. Ну, конечно, все мы, ну, кто-то давным-давно, а кто-то действительно в последнее время подсели на рекорд. Дальше Бауса Магнетик. Скоро включу для тебя Mo Black, Я Море.

0: гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, советы астрологов. Овны, направьте накопившуюся энергию на самые сложные задачи, пока внимание на высоте. Тельцы, не пытайтесь успеть все и сразу, действуйте строго по заранее намеченному графику. Близнецы, телефон будет разрываться от сообщений, сегодня вы нужны буквально всем и сразу. Раки, постарайтесь разграничить рабочее время и личную жизнь, не берите дела на дом. Львы, отличный момент для презентации своих идей, вы легко найдете нужные аргументы для оппонентов. Девы, сохраняйте нейтралитет в чужих спорах, сегодня позиция наблюдателя принесет вам наибольшую выгоду. Весы, благоприятный день для анализа прошлых ошибок и мягкой корректировки ваших ближайших целей. Скорпионы, смело доверяйте первому полученному известию. Именно оно окажется самым надежным. Стрельцы, окружающие будут склонны соглашаться с вашим мнением, используйте это для продвижения каких-то своих планов. Козероги, перенесите подписание важных документов на второй половину дня, утро может быть сумбурным. Водолей, отличный день для того, чтобы поделиться опытом или обучить коллегу новым навыкам. Рыбы, защищайте свои личные границы, не позволяйте чужому плохому настроению влиять на вас. Более полном виде гороскоп в группе ВК «Радио Рекорд Самара» в текстовом виде, а переслушать прогноз можно в Макс-канале и Телеграм-канале «Радио Рекорд Самара». Подписывайтесь.

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: 9.17 в Самаре. Читай твои сообщения. Сегодня выясняем, на что вы подсели в последнее время. Да, это может что угодно быть. На еду, на какие-то действия. Ну, что-то хорошее, конечно. С женой подсели на чай. Черный с добавлением трав. Здесь вот перечисление есть, Алексей. Ну, в самом в телеге, по-моему, да. Под постом можно тоже прочитать. Плотно подсел на работу. Вот в личку Саш пишет. Казалось, без нее довольно сложно прокормить семью и себя. Вот. Так, далее. К кофе стало чаще обычно прикладываться. Формулировка огонь, конечно. Хотя я больше люблю чай. Тоже там Лена написала такое сообщение. Так, на спортзал вот здесь вот от Екатерины. Так, на шавуху вот от Дмитрия. Тоже комментарий. Так, что еще, На определенного человека. Вот от Юли комментарий. На хоккей. Вот пишет Евгений, без уточнения. Пиши тоже в телеге в Максе под опросами, лучше в комментариях. Можешь в личку в телеге, в личку ВК. На что вы потели в последнее время? На что-то хорошее.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас в Самаре плюс 18, по данным Яндекс.Погоды, днем до 26. Я не знаю, отметку в плюс 30 преодолим. Ну нет, знаю, что я говорю. Нет, до 30 не дотянет столбы термометра. Но неплохо, все равно 26. Малооблачно еще. Загрузка дорог тоже, в принципе, не очень прям сильно огорчает. Оценивается она по данным сервиса Яндекс.Карты на 5 баллов. Движение плотное, скоро будет 4 балла, уменьшится она еще. Антошка от Карбышева до Авроры вот на 15 минут задержит тебя. Лучше, конечно, как-то объехать, когда там Карл Маркс перед Авророй тоже тормозит. Аврора от Антошки и до Московского шоссе, там ДТПшка, поэтому сложность. Вообще от Гагарина до Москвы проезд занимает около 15 минут. На Революционной от Дебенко до Москвы, от Подшипниковой до Гаражной сложности. Ну, зато, в принципе, целиком так вот, Московская относительно свободна. На Новосадовой, кстати, нет, от Советской Армии до Оврага проблемы. На Нововокзальной от от Москвы до Новосадовой, а на Кирова от Старозагоры до Карл Маркса. Гагарина от Тухачевского до Революционной тоже тормозит. Уральская от ЗС до Южного шоссе. Ну, такие вот сложности. Да, Ракита перед Карл Маркс, Олимпийская перед Ракитой. Будь внимателен. И, кстати, пиши, если что, на что-то, может быть, хочешь обратить внимание, где засада, патрули ДПС, необычные, может быть, пробки где-то. Пиши под постами засада, либо, опять-таки, в личку телеги, в личку ВК. А посты засада в телеге в максимум. Туда тоже дублируем из лички и озвучиваем сообщение в рубрике «Засада» практически каждый час.
0: Реклама. На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку. Подробности на olvi.az.ru. Акция действует до конца сентября 2026 года.
2: Скажите Горло красное. Имудон борется с воспалением в горле, воздействуя на причину. Вирусы, грибки, бактерии. Имудон. Красное горло. Нам не страшно.
3: Акция в аптеках плюс. Две упаковки Имудон по цене одной до 30 сентября. Подробности и сроки акции уточняйте в аптеках плюс.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Со 2 октября в сети магазинов «Планета Second Hand» новая праздничная коллекция. Отмечайте наш день рождения вместе с нами. Большой выбор для каждого. Со 2 октября во всех магазинах города «Планета Second Hand».
6: Вау, вкусно! Гамаджоба! Ты это сейчас почувствовал? Супри! Так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра-праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московская, шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза. Телефон плюс 7-846-255-08-30.
7: Коттеджный поселок Бавария-парк. Всего 15 минут от Самары. Дорога без пробок, планировки на любой вкус и бюджет. Собственный пруд с пляжем, фитнес, детские и игровые площадки, круглосуточная охрана. Звоните прямо сейчас, чтобы не упустить выгодное предложение. 246-63-63. Бавария Парк.
8: Лето в минус, скидки в плюс. В сентябре скидки на рулонные шторы с ручным управлением и с электроприводом. Все подробности на сайте желюзинск.ру.
9: Пропало настроение? Ищите его в фитнес-клубе «Прайд» на Московском шоссе в ТЦ «Охотный ряд». В «Прайде» энергия, результат и атмосфера, в которой хочется становиться сильнее. Дарим до 3 месяцев фитнеса и 60 дней заморозки. Занятия с тренером включены в карту. Звоните 212-99-09. «Прайд» – сообщество сильных.
10: Куда ведет любовь? к семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме и программе «Трейд-ин» в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» — официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
12: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
13: Телефон рекламной службы 212-99-90.
14: Рекорд. Dance Radio.

0: Рекорд. Новости.
1: 9 часов и 29 минут, о некоторых новостях расскажу. Для жителей Самары, чье имущество пострадало после атаки БПЛА, открыта горячая линия 330-05-54, сообщил мэр Иван Носков. На ликвидацию последствий предусмотрены региональные и городские выплаты. На улице Аэродромной в районе пересечения с улицей Аврора продолжается работа по благоустройству. Рабочие начали укладывать тротуар вдоль трамвайных путей. На участке сейчас активно ведутся строительные работы, поэтому автомобилистам и пешеходам стоит учитывать возможные временные ограничения, предупреждает администрация города. Канал губернатора Самарской области Вячеслава Федоровича в Телеграм сменил название и формат. Теперь он называется «Оперштаб Самарской области» и будет использоваться для публикации экстренных оповещений и важной информации от правительства. Новости от имени Вячеслава Федоровича будут выходить только в Макс и ВК. Еще больше новостей в Макс и телеграм-канале Радио Рекорд Самара. Подписывайся, 24/7 для тебя все самое срочное, важное, актуальное и интересное в жизни города, страны и мира. Ну и там же, в телеге Максе, напомню тебе, ссылочка есть на билеты по 1500 рублей на день рождения рекорда. Мы отмечаем 20 ноября в ивент-холле «Сигнал», специальные гости. Ну как гости, они, ну как бы наши, диджей Фил, МС Жан из Питера приезжает. Приходи, обязательно будем тебе очень-очень рады. Круто проведем время. Мероприятие запрещено для детей 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Пока по 1500 билеты есть. Ссылочка в телеге, в Максе, а еще в ВК, в закрепленной записи.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд реклама. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 000 рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
7: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил». В ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 329 000 рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
11: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
12: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду, за спасибо.
13: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40-0+.
14: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
15: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташевское шоссе, дом 1, ОГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.com.
16: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
17: «Мир».
9: каждый день в твоих руках.
17: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
18: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
19: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». Четыре надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
20: Празднуем день рождения Радио Рекорд.

0: Мегаутро. Тачки на рекорде. Помогаем друг другу выиграть приз.
1: И помогаем друг другу утолить жажду. Ну, я сейчас тебе помогу утолить жажду, ну, не знаю, поиграть во что-нибудь. Что желающих у нас всегда много, да, во что-нибудь порезаться в эфире. Да, играем в тачки, ищем машины с одинаковыми госномерами и дарим фирменную брендированную артезианскую воду рекорда от производителя «Кристальная» по 4 бутылочки каждому участнику. Ну вот, сколько у нас будет участников, это вот как раз-таки главный вопрос. Я тебя присылаю, отправляй цифру из госномера прямо сейчас в личку телеги, телеграм-канала «Радио Рекорд Самара», кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК. Будешь роковым, попадешь в эфир, озвучишь эти цифры, и если потом за пару треков мы найдем слушателя на такой же машине с таким же госномером, то тогда оба вы получаете по вот такому вот набору, утоляющему жажду. Цифры из госномера присылай, и из номера телефона тоже цифры присылай, чтобы мы могли с тобой связаться. Пиши в личку телеграм-канала, в личку ВК, неважно куда, будешь сороковым, мы с тобой пообщаемся уже очень скоро. Цифры из госномера машины и потом цифры из номера телефона. Вперед!
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: В данный момент у нас на термометре плюс 19, по данным Яндекс Погоды, днем 26 градусов, малооблачно. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс Карты на 4 балла, местами затруднений. В ближайшие 6 часов такая загрузка сохранится. Заводское шоссе от профильной до 22-го партсъезда у нас в машинах. Также проблемы на Масленниково от Новосадовой до Московского шоссе. На Москве от Николая Панова до 4-го проезда, то есть из центра проезд занимает, ну, где-то 10 минут. На Соколово отличная до Новосадовой, на Авроре от Партизанской и до Гагарина. Ну, плотное движение. И что можно еще, о чем можно еще рассказать? По Москве, кстати, перед Новым вокзалом.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 8.40. Реки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама. Вы все его знаете. Джили Манджаро. Технологии. Статус. Внедорожник года 2025. Специальные условия на Джили Манджаро в автосалоне «Эхо». Цена от 4 349 990 рублей. Кредит, лизинг и трейд-ин. Работаем с физическими и юридическими лицами. Город Самара, улица Дзержинского, 52. Телефон 8462-268-2020. Сайт jili-echoauto.ru. Не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит от ООО «Альфа-Банк». Лизинг от ООО «Т-Лизинг». Акция до 30 сентября 2026 года.
2: Вырви из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
3: Ищите новый автомобиль? Приезжайте в Билджи-центр на Московском, напротив торгового центра «Империя». Более 50 автомобилей в наличии. Уезжайте на новом авто в день обращения. Только понятные условия покупки без навязанных услуг и неожиданных доплат. Если новый автомобиль, то только у официального дилера Билджи-центр на Московском. Подробности по телефону 211-53-47.
4: Билджи. Надежность в движении.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Не упустите уникальную возможность приобрести Амода и Джейку по эксклюзивной цене от завода-изготовителя. Только 26 сентября исключительно в дилерском центре «Самара Авто» с 13.00 до 17.00 будет находиться представитель бренда Амода и Джейку. Павел Гальмаков. Количество мест и автомобилей по специальным условиям ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж по телефону 211-02-74. Самара Авто. Ваш официальный дилер Амода и Джейку в Самаре. Московское шоссе 264В у самолета.
7: Коттеджный поселок Бавария Парк. Всего 15 минут от Самары. Дорога без пробок, планировки на любой вкус и бюджет. Собственный пруд с пляжем, фитнес, детские и игровые площадки, круглосуточная охрана. Звоните прямо сейчас, чтобы не упустить выгодное предложение. 246-63-63. Бавария Парк.
8: Реклама в Самаре. 212-99-90.
9: Рекорд. Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.

0: Мега утро. Тачки на рекорде. Помогаем друг другу выиграть приз.
1: Мы, кстати, продолжаем дарить такой эксклюзивчик своеобразный, а именно брендированную воду рекорда, артезианскую, от производителя Кристальная в наших таких фирменных бутылках.

0: бутылочка с логотипом рекорда. По 4 штуки сейчас двоим участникам сдарю. Но пока что у меня есть один участник. Ну, логично, потому что игра только начинается. Играем в тачки, ищем машину с одинаковыми госномерами. И будем искать как раз-таки машину такую же, ну, с такими же цифрами в госномере, как у Егора. Егор, приветствую.
1: Привет.
0: Все, как машина поживает?
1: Нормально.
0: Ну, просто игра тачки, поэтому я спрашиваю про машину. Да-да-да. Сам как?
1: Я хорошо.
0: Все, ты хорошо, машина нормальная. Сейчас всем будет круто. Но вода для тебя, конечно, не для машины. Не... Вот, она для тебя, ну, может быть, с кем-то поделишься. Я надеюсь, все получится. Все срастется. Как ты думаешь, найдем такую же машину с таким же госномером, как у тебя?
1: Да, конечно, найдем, их много.
0: Да, а ты вот вчера розыгрыш слышал там и позавчера, там то же самое говорили, и не получилось. Я не хочу тебя, не знаю, пугать, расстраивать заранее, тем более, что с пустыми руками ты от нас равно не уйдешь. Егор, ну давай озвучим, какие цифры?
1: 110.
0: 110, все, записали 1-1-0. Егор, скоро с тобой свяжемся, прям буквально через пару треков и подведем итоги. Далеко от телефона не отходи, хорошо?
1: Хорошо.
0: Да-да-да, на связи. А еще раз, да, повторю, ну, чтобы побольше людей услышали цифры с госномером машины Егора. 1-1-0. Помогите Егору получить приз, сами тоже получите. По 4 бутылочки фирменной брендированной артезианской воды рекорда с логотипом рекорда, с логотипом первой танцевальной. У нас эти самые емкости. 1-1-0. Если такие же цифры, пришлите сообщение в личку телеги, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК, неважно куда. Сообщения все приходят в одно окно. Фото документов только прикрепите. Ну и номер телефона уточните.

0: Мега утро. Тачки на рекорде. Помогаем друг другу выиграть приз.
1: Уточняем, кто кому помогает. Да, ну, по нашим правилам, ищем машину с одинаковыми госномерами, попадает в эфир участник, озвучивает цифры. Если потом находится еще один игрок с такой же машиной, то оп, получает по подарку. Но в последнее время у нас превратилось так, что первый участник, наоборот, всем помогает. Просто вот озвучивает номер, вот найдется кто-то под этот номер, все, то получает приз, а игрок номер один всегда что-то получает. И я приветствую игрока номер один, как раз-таки Егора. Егор, да, еще раз здравствуй. По-прежнему думаю, что мы тебя сейчас порадуем. По-прежнему думаю, что мы нашли и что есть и еще игрок номер два. Где-то, да?
2: Да, я думаю, нашли.
1: Думаешь, нашли. Егор, интуиция тебя подвела. Нет, не нашли мы. Вот, но я тебя не подведу. Обещал приз, значит, получаешь. Так что расстройств у тебя точно никаких. Единственное, что, может быть, кто-то расстроится, кто сейчас катается на машине с госномером 110. Они упустили возможность тоже получить подарок. Но я думаю, она у них еще будет. Егор, ну, на работе уже, наверное, да, сейчас будешь? Или как?
2: Нет. Сегодня не работаю.
1: Ну и прекрасно, что ты в нерабочий день рано встаешь, все дела делаешь, еще играешь на рекорде. Желаю тебе хорошего четверга и, естественно, отдаю приз, несколько бутылочек фирменной артезианской воды рекорда от производителя «Кристальная». Дальше тоже что-то кому-то подарю, возможно, тебе в следующей игрушке, она скоро, «Мега утро» здесь.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение «Додо пицца» пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 см вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додо-пиццеру» и приложении. Продавец ООО «Додо франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
6: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
9: Обновленный Havail Jolion. Создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным. Полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым. Проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
8: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в премиум и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

10.02 в Самаре. Если ты каждое мега утро, может быть, каждый день, там, не знаю, по вечерам чаще, ну, может быть, не каждый день, там, несколько раз в неделю включаешь рекорд, то ты основательно потел на первой танцевальной. И неважно, когда, давным-давно ты это сделал, либо совсем недавно, мы тебя ждем на дне рождения Радио Рекорд Самара 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Там пройдет крутая вечеринка с участием Фила, Жана, они отыграют свои сеты из самыми любимыми треками за 22 года, ну и, конечно, с актуальными темами наших дней. С 9 вечера до глубокой ночи. Успей купить билеты по 1500 рублей, сейчас они продаются, ссылочка, что на них в телеге, в Макси и в ВК имеется. Запрещено для детей. Но я бы слово «подсел» на рекорд не совсем бы, да, использовал бы, да, полюбил, привязался вот так вот, да. Но слово «подсел» надо было произнести, потому что у нас опрос продолжается, на что вы подсели в последнее время. Тут просто мы вот на рекорд подсели, а в США на маринованные огурцы. Там такой тренд, можешь почитать у нас в телеге, в Максе, у нас на каналах. На что вы подсели? Это может быть то, что ты из еды, может быть, не из еды, неважно. Почитаю совсем скоро твои сообщения. Вот какая музыка, кстати, в том числе заставляет любить рекорд. Анима, No Good. Символично, кстати, No Good очень многих привязала к рекорду. Тема «Свое время». А это ремейк. Дальше еще один ремикс на клубе.

0: дни, и в эти дни маэстро Тиесто с нами. Всегда актуальный. Прямо сейчас Алло Фарбан. Да, начинаем 60-минутку тоже с актуальных историй. Я Сергей Шевченко, желаю тебе доброго утра. Это Рекорд Дэнс Радио.
1: Рекорд Дэнс Радио. 22 года вместе.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, советы астрологов. Овны, направьте накопившуюся энергию на самые сложные задачи, пока внимание на высоте. Тельцы, не пытайтесь успеть все и сразу, действуйте строго по заранее намеченному графику. Близнецы, телефон будет разрываться от сообщений, сегодня вы нужны буквально всем и сразу. Раки, постарайтесь разграничить рабочее время и личную жизнь, не берите дела на дом. Львы, отличный момент для презентации своих идей, вы легко найдете нужные аргументы для оппонентов. Девы, сохраняйте нейтралитет в чужих спорах, сегодня позиция наблюдателя принесет вам наибольшую выгоду. Весы, благоприятный день для анализа прошлых ошибок и мягкой корректировки ваших ближайших целей. Скорпионы, смело доверяйте первому полученному известию. Именно оно окажется самым надежным. Стрельцы, окружающие будут склонны соглашаться с вашим мнением, используйте это для продвижения каких-то своих планов. Козероги, перенесите подписание важных документов на вторую половину дня. Утро может быть сумбурным. Водолей, отличный день для того, чтобы поделиться опытом или обучить коллегу новым навыкам. Рыбы, защищайте свои личные границы и не позволяйте чужому плохому настроению влиять на вас. Более полном виде гороскоп в группе ВК «Радио Рекорд Самара» в текстовом виде. А переслушать прогноз можно в Макс-канале и Телеграм-канале «Радио Рекорд Самара». Подписывайся.

города за 22 года. В ивент-холле «Сигнал». На дне рождения первой танцевальной в Самаре. 20 ноября. Хедлайнеры «Жан» и «Фил». Запрещено для детей.

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: 10.16. На что ты посел в последнее время? Рассказываешь ты в телеге Макси, ВК, в телеге ВК в личку. Также можно у всех на виду в комментариях под постом в телеграм-канале и в Макс-канале Радио Рекорд Самара. Так, ну, много всяких сообщений приходит. Озвучиваю. На бочковые помидоры. Слушайте, вы на еду, конечно, тут подсели писать про еду. На бочковые помидоры, которые сам засолил, между прочим, от Алексея сообщение. Макачина, ну и на рекорд 20 последних лет от Натальи. На сушки часто беру на работу к чаю. Вот, от Сергея тоже комментарий. На булочки с маком по утрам кофе. Написала Владислава. Так, далее. На хамам. 5 лет хожу в спортзал и ни разу там не был. Написал нам Юра. Так, еще, ну да, в основном, кстати, про еду. Действительно, комментарии пиши в личку, телеги, в личку ВК. Лучше прям сразу под опросом мне в комментариях в Макс-канале и в Телеграм-канале.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Так, мы тут, мне кажется, все дружненько потели на бабье лето и не хотим, чтобы оно заканчивалось. Как-то привыкли, думаем, ну все, лето закончилось, ну как бы и зима вообще где-то там далеко. Так вот и будет, плюс 25, там, да, 26. Но не будет. Вообще к следующим, когда вот не к этим, а к следующим, там уже и 10 градусов будет дневное время, забегая вперед. Но давай не будем так далеко забегать. Пока что вот находимся здесь и сейчас. Здесь сейчас прекрасно. Плюс 19 по данным Яндекс погоды, днем 26 малооблачно. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс карты на 4 балла. Местами затруднения. Проблемы у нас на... Так, где? На Заводском от профильной до 22-го. На Нововокзальной от Москвы до Новосадовой. На улице Аврора от Южного моста до Промышленности. Вот во всех перечисленных участках, отрезках потратишь около 10 минут.
0: Реклама.
2: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
3: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
4: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
5: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
6: Шикарно выглядишь. Новая диета? Лучше. Абонемент в фитнес-клуб «Ладья».
7: Как успеваешь? А семья?
6: Так в вместе ходим. Старший на плавание, младший в детскую комнату, муж в тренажерный зал, а я на групповые программы. В «Ладье» всем нравится. Фитнес-клуб «Ладья», Лесная, 33. Подробности по телефону 211-00-86.
8: Бурлаки баржи тянули. Сосаго от Альфа-страхования никто не тянет. Мы лидеры рынка, потому что работаем быстро и четко. Загрузили фото ДТП в приложение, и на следующий день деньги на карте. Выплаты выше рынка, онлайн-оформление и помощь 24/7. АО «Альфа-страхование» на основе рейтинга рынка всех страховщиков ОСАГО за 2024 год. ОГРН 102-773-943-1730. Москва. 0+.
9: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City. 211-06-05. Время быть заметным.
10: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
11: Для зрителей старше 16 лет.
12: Осенняя пора, премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в «Максидоме» скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В «Максидоме» весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в «Максидоме».
13: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
14: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
0: Рекорд.
15: Реклама в Самаре 212 99 90.
16: Празднуем день рождения

0: Засада на рекорде.
1: 10:28 в Самаре. Сообщаем тебе о засадах почти каждый час, каждое мегаутро. С твоих слов, конечно, ты пишешь в телеге Макси под постами «Засада». Мы туда тоже дублируем сообщения из лички телеграм-канала, из лички ВК. Так, какие темы имеются? На данный момент Интермебель, Вилоновская, где площадь Куйбышева, к Самарской, как ехать, а Гибалова, где железнодорожная больница, по Кирову от Физкультурной к Заводскому, Солнечное кольцо к Рубежке, Юшку в город, Береговая к Земице, улица Победы Елизарова, Кирова, так, ну, это было, тоже озвучивали. Так, дальше. Ну, то же самое, по-моему, Победа после Пугачевской перед поворотом под мост. Ну, другими словами, было ранее озвучено сообщение. Будь аккуратен, внимателен и сообщай обо всем, что происходит, по возможности, пиши под постами «Засада», либо в личку телеги, в личку ВК.
0: «Засада» на рекорде. Слушай каждое мегаутро. Читай в телеграм-канале «Радио Рекорд Самара». Рекорд новости.
1: В результате пожара в Новокуйбышевске повреждены 5 квартир и 9 балконов. Напомню, он начался вчера вечером. Несущие конструкции дома не повреждены, жильцы своевременно эвакуированы, пострадавших нет, рассказали городские власти. Пожар полностью ликвидирован, его причины устанавливаются. В Самаре завершился купальный сезон. Температура воды в Волге опустилась до 15 градусов. Работу всех на всех 14 постах вдоль набережной завершили 44 спасателя. За сезон они спасли 18 человек, в том числе 11 детей. Стоимость бензина в Самарской области за неделю не изменилась, сообщает Самара-Стат. За 7 дней сильнее всего подорожали помидоры, пшено, водка, свинина и гречка. При этом картофель подешевел, также забавили в цене бананы, яблоки, морковь, репчатый лук, сахарный песок и свекла. Еще больше новостей в Макс-канале и телеграм-канале «Радио Рекорд Самара».
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
2: Привет, это Диджей Балдин. Легендарное радиошоу «Колбасный цех» возвращается в эфир в формате современного рейва. Слушайте сегодня с 9 вечера на «Радио Рекорд».
0: «Колбасный цех»
3: для детей старше 12 лет.
0: Рекорд реклама.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
5: Капсикам.
4: Маме скрутила шею весной.
5: Капсикам.
4: Плечо поднывает у сына порой.
5: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
4: Капсикам. И боль на удалении.
5: Капсикам. Моя сила в движении.
6: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца по товару наличия. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 см вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
10: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или окей от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.
11: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от .банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
12: Фантастика.
13: Бизнесу быть. .банк.
14: ПАО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на .com. 18+.
15: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
16: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
17: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
18: В этом весь Т.
17: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
19: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
20: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.

0: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
1: 10:43 в Самаре. Все меньше и меньше времени остается до празднования дня рождения. Радио Рекорд в Самаре в ивент-холле «Сигнал». 20 ноября, уже совсем скоро, пройдет крутая вечеринка с 9 вечера до глубокой ночи. Самые громкие танцевальные хиты за 22 года. Актуальные треки наших дней в специальных сетах от Жана и Фила. Прилетят из Петербурга к нам на праздник специально. Танцы, общение, яркие эмоции. Все это будет. Присоединяйся к нам. Билеты можно сейчас купить по 1500 рублей. Ссылочка в телеге Макси и ВК в закрепленных записях. Ну и подгон сейчас тоже будет рекордный. Парочку билетов разыграю. Наши правила нашего розыгрыша очень простые. Ну, правила простые, а задания не всегда. Ставим одну из шуток дедушки. Эти панчи звучат уже много лет в эфире. Их много накопилась целая библиотека. Ставим первую часть, а ты ее продолжаешь. Ну, чтобы точно найти победителя, потому что в эфире не всегда, когда в прямом эфире человек продолжает. Вот если ты знаешь продолжение, пиши. Если не знаешь, попытайся сюморить, отгадать. Может быть, и отгадаешь, кстати. Может быть, твое чувство юмора совпадет с юмором дедушки. Пиши продолжение этой фразы в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, кнопка отправки в нижнем углу.

0: у ВК. Жду.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Но пока у нас 24 сентября, не 20 ноября. Ну и погода соответствующая. 21 градус. В Самаре, по данным Яндекс Погоды, днем 25. И малооблачно. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс Карты на 4 балла. Местами затруднения. Сложности мы сейчас наблюдаем. Да практически нигде не наблюдаем. На Антошке, вот от Авроры до Карбышева, есть сложности. Есть не очень большие, но есть на улице Авроры. На улице Авроры тоже проблемы есть. Но это тоже небольшие там. Перед Гагарин чуть тормозим от Дыбенко. Московское шоссе и Новосадовое, если брать их так целиком, то в принципе без заторов. На пересечении с Потапова ДТПшка, пока что сложности нет. Ну, от 22 до Нововокзальной плотное движение. На Карла Маркса перед Ракитой, Нововокзальной, Аминьева перед Новосадовой.
1: Каждое воскресенье слушайте радиошоу «Русский час». Российские хиты в танцевальных версиях от радио «Рекорд».

0: детский час на рекорде.
1: Для детей старше 12 лет.
2: Реклама. Коттеджный поселок Бавария-Парк. Всего 15 минут от Самары. Дорога без пробок, планировки на любой вкус и бюджет. Собственный пруд с пляжем, фитнес, детские и игровые площадки, круглосуточная охрана. Звоните прямо сейчас, чтобы не упустить выгодное предложение. 246-63-63. Бавария-Парк.
3: Иногда правильный момент – это не дата в календаре, а цифра в предложении. Для BLG эта цифра в сентябре – до 400 тысяч рублей выгоды. BLG-центр на Московском, Московское шоссе 262А, рядом с памятником штурмовику Ил-2. Подробности акции по телефону 211-53-47. BLG – надежность в движении.
4: В ресторане «Чеснок» новое меню. Больше месяца команда вместе с новым шеф-поваром создавала блюда, которые хочется пробовать и заказывать снова и снова. Вас ждут свежие сочетания, больше вкусов и новое прочтение знакомых блюд по честным ценам. Новое меню уже в «Чеснок». Скорее пробовать. «Аврора 110».
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
6: Телефон рекламной службы 212-99-90.
5: Рекорд. Празднуем день рождения

0: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
1: И мы верим и надеемся, что с тобой мы будем отмечать день рождения рекорда 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Крутая вечеринка с участием Фила и Жана прямиком из Питера. Приедут они со своими пластинками, на которых самые громкие танцевальные хиты за 22 года вещания. И, конечно же, актуальные треки наших дней. С 9 вечера до глубокой ночи танцуем, общаемся, ностальгируем, я не знаю, круто проводим время. Успею купить билеты по 1500. Ссылочка есть в телеге Макси ВК в закрепе. Ну и в эфире тоже можно периодически урвать билеты. Правила такие, нужно продолжить одну из шуток дедушки. Очень много шуток у нас, они крутятся, ну, может быть, не все 22 года, но большую часть, однозначно. Ставим первую часть, ты придумываешь продолжение, и, ну, как придумываешь, если ты не знаешь точно продолжение, то придумываешь, может быть, попадаешь. Ну, или радуешь нас, как минимум, да, вот своими какими-то вариантами. Но самое главное, верно продолжить, верно, точно и своевременно написать нам в телегу, либо в ВК. Бывший жонглер чуть не довел до инфаркта, и дальше надо было продолжить. Разные ответы, конечно, тут приходят. Какие-то смешные, какие-то забавные. Чуть не довел до инфаркта почему-то кегли, когда они увидели, что он начал жонглировать бутылками в баре. Когда он начал показывать фокусы с ножами, уронил все три. Или вот вариант. Бывший жонглер чуть не довел до инфаркта коллекционера Фаберже. Чуть не довел до инфаркта ленивцев. Вот Евгения сразу несколько, кстати, вариантов написала. Женя, если наш шуткописец вдруг выгорит, да, у него выгорание наступит какой-то, мы тебя наймем, чтобы ты нам шутки писал для дедушки. Вот, но правильный ответ вот он.
2: Бывший жонглер чуть не довел до инфаркта собутыльников.
1: Ну, конечно, конечно. Очень многие ответили верно. Огромное количество сообщений поступило. И я поздравляю Кирилла. Последняя цифра номера мобильника 1098. Кирилл так не написал фамилию. Да, Кирилл 1098. Поздравляю. Билеты твои. Остальные не грустим. Розыгрыши еще есть. Но самое главное, есть билеты по 1500 рублей. Спокойно можно купить в любой момент. Ссылочка в телеге, в ВК и в Максе в закрепе. Мероприятие запрещено для детей.
3: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
4: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит, для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion – один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техно Плюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техно Плюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техно Плюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
5: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
6: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
7: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
8: Фантастика.
9: Бизнесу быть. Точка Банк.
10: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.

0: рокеры на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжий.
2: 10 утра в Петербурге, и мы час еще будем с вами.
3: И не пропускайте «Водофакты», «Любовный гороскоп», «Горяченькие новости».
2: Ой, ребята, самый рекордный, по-моему, утильсбор заплатил Тимати. 224 миллиона рублей.
4: Это за что?
2: Бугатти V16 Мистраль. Это рекорд.
3: Это сумма чисто за налог?
2: Это чисто за налог. Но я думаю, что это не утильсбор. Утильсбор по лошадям же у нас считается. Я думаю, это еще и растаможка, помимо всего. В общем, он приобрел этот легендарный гиперкар за 500 000 000 рублей. Сейчас везде пестрит в новостях. Я думаю, вам надо рассказать. Еще половину этой стоимости, естественно, отдал за все вот эти действия, чтобы завести ее к нам в РФ. И также этих автомобилей всего 99. Но выглядит она блестяще. Ой, хорошо. Под капотом 8-литровый V16. Ребятки, это капец. Турбины 2 и 1600 лошадиных сил. Это, знаешь, сколько в каптюрах?
3: Ну давай.
2: Это сотка, наверное, каптюров просто в одной машине.
5: Тонна каптюров.
2: Да, да. Ну, в общем, такой редкий экземпляр будет кататься по городу. Что самое интересное, последний раз Бугатти ставили на учет в стране в 2013 году.
5: И кто ставил?
2: Не знаю.
5: Тоже Тимати.
2: Не знаю, кто, возможно. И вот в 2026 опять привезли.
4: Смотрите, какой хороший пример налогоплательщика.
2: Да?
4: Ответственного.
2: Да. Я рад, когда пацаны покупают такие машины. Так,
3: вот, я рад, что у него есть такие деньги на налог и на машину.
5: А зачем ему такая быстрая машина? В Blackstar Burger что, курьеры закончились? Он решил побыстрее доставлять.
3: Вот ты не завидуй, он может на этих бургерах как раз и заработать.
5: Нет, давайте так, как певца, я его не особенно, он мне нравится. Но как бизнесмен, красавчик. Поднял бизнес, зарабатывает деньги. Ну, то есть, если зависть, то только белая, хотя, несмотря на него.
2: 3 октября.
5: Что 3 октября?
2: Ты сказал белое, я слышу белое 3 октября.
5: А, да.
2: Просто напоминаю, мало ли. Ну, красавчик, погоняет теперь. Ох, рад.
1: Вейкаперы на рекорде.

0: каперы на рекорде. Ватафакты.
1: Прогорел?
2: Не-а, не отгадаешь. 133 года назад в Петербурге состоялся первый футбольный матч в России, поэтому немножко про футбол. Вы знали, что... Я, если честно, просто не знала, только сейчас прочитала. Оказывается, 11-метровый удар по воротам противника. Почему так называется? Знаете, да?
3: Потому что там 11 метров.
2: Нет, в честь ирландского эксперта по правилам футбола Джона Пенальти, который в 1891 году предложил назначать такой удар за грубую игру или игру рукой. То есть это по фамилии названо пенальти.
3: Но там же 11 метров. Я просто общался с судьей.
2: В автобусе или где?
3: Не, это как раз на поле было.
1: Став человек со связью.
3: Ржаном.
2: Интересный факт, что в футбольном первенстве государства Ватикан играют такие команды, как телепочта, гвардейцы, банк, библиотека, сборная музеев. Классное название.
3: Так то же самое и в Лихтенштейне.
2: Да?
3: Очень маленькое государство, и там в сборной находятся служащие, ну вот, просто города, страны, получается.
2: Прикольно. На мировом футбольном первенстве 94 года команда сборной Болгарии была единственной фамилией всех игроков, которые заканчивались одинаково на ОФ.
3: Иванов?
2: Да.
1: В Ватикане есть папская команда или нет?
3: Да.
1: Да?
3: Кардиналы, думаешь, там играют?
1: Да, он должен их и тренировать, по идее.
3: Кардиналики!
2: И интересный факт, что самым молодым футбольным комментатором стала Габриэла Феррейра, когда ей было 10 лет, она начала работать на бразильском радио. Представляете, в 10 лет разбираться.
1: Габриэла Феррейра.
3: И вот тут он такой мячиком, и все, я спать.
1: А потом после нее придумали конфеты Роше.
2: Возможно. А еще смешной был случай. В 99 году итальянский клуб Фиорентино решил продавать банки с воздухом со своего стадиона. И это была линейка, там было три аромата: дух трибун, эссенция победы и атмосфера раздевалки.
3: Ну, я такой самый бодрящий был, да, наверное. Там даже немножко капало с банки.
1: Так вот, кто это начал, оказывается. Банки с воздухом продавать.
2: Да!
1: А, так история. Завирусилась.
0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Мелодик Техно. Канал Мешап. Канал Innocence. Эти и еще более 100 каналов в приложении «Радио Рекорд». Слушайте бесплатно прямо сейчас.
4: В прошлых выпусках «Трэш-пати».
5: Эй, Рональдо, скажи мне «Сю-ю-ю-ю».
6: Че сказать?
5: Скажи мне «Сю-ю-ю-ю».

0: Слушай каждое мегаутро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения 20 ноября. Ивент Холл Сигнал с 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО кассир.ру. Национальный билетный оператор. УГРН 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
2: Со 2 октября в сети магазинов «Планета Second Hand» новая праздничная коллекция. Отмечайте наш день рождения вместе с нами. Большой выбор для каждого. Со 2 октября во всех магазинах города «Планета Second Hand». Осенний отпуск может быть прекрасным. Курортный отель «Самарский». Комфортные номера, бассейн без хлора, огромный выбор оздоровительных программ. Родной Самарский. Только положительные эмоции для вашего здоровья. 9 просека. Телефон бронирования 226-50-71.
3: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
4: Обычный день. Если ты не в Супре.
5: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод. Мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон +7 846 255 08 30.
6: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК Дом. Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
7: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсин. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
8: По субботам в 17:00. Категория 16+.
1: Вы все его знаете. Джили Манджаро. Технологии. Статус. Внедорожник года 2025. Специальные условия на Джили Манджаро в автосалоне «Эхо». Цена от 4 349 990 рублей. Кредит, лизинг и трейд-ин. Работаем с физическими и юридическими лицами. Город Самара. Улица Дзержинского, 52. Телефон 8462-268-2020. Сайт jili-echoauto.ru. Не имеется публичной оферты. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит от Альфа-банк. Лизинг от ООО «Т-Лизинг». Акция до 30 сентября 2026 года.
9: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
1: Телефон рекламной службы 212-99-90.
10: Рекорд. Танцевальная музыка – это движение, даже если ты сам сидишь на месте.

0: На 24 сентября и прямо сейчас.
1: Овны, сегодня вашему любимому человеку будет трудно решиться на какой-то очень важный шаг.
2: Тельцы, в этот день вашему любимому человеку захочется вас обнять и никуда не отпускать. Это сложная просьба, но лучше ее исполнить.
0: Близнецы, не стоит возлагать слишком больших надежд на грядущую ночь.
1: Рак, сегодня вашему любимому человеку не придется долго думать над тем, что бы вы хотели от него получить в подарок.
2: Львы, в вашей личной жизни происходит что-то непонятное. Придется ориентироваться лишь на интуицию.
0: Девы, улыбка в этот день ваше главное оружие. Вооружить ею.
1: Весы, сегодня у вас могут возникнуть некоторые проблемы с представителями старшего поколения.
2: Скорпионы, сегодня вам придется ориентироваться на знание языка цветов. Это поможет определить, как вы друг к другу относитесь.
0: Стрельцы, сегодня вашему любимому человеку очень понадобится помощь и поддержка.
1: Козероги, сегодня ваш любимый человек будет стараться обратить на себя ваше внимание любыми доступными способами.
2: Водолеи, сегодня вашему любимому человеку будет доставлять удовольствие слушать музыку, которая вам по каким-то причинам не очень нравится.
0: Рыбы, сегодня вашему любимому человеку будет довольно трудно смириться со своей ролью в вашей жизни, поэтому он активно будет стараться тем или иным образом ее изменить. Любите друг друга, друзья!
3: Вейкаперы на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: С 1 октября этого года на домашних матчах Кубка России клубов РПЛ станет обязательной карта болельщика Fan ID. Для игр команд 1 и 2 лиг она не потребуется. В Минспорте объяснили расширение системы требованиями безопасности. При этом в прошлом сезоне количество нарушений правил поведения на стадионах снизилось почти на 14%. Призеров школьных олимпиад со следующего года могут лишить права поступать в вузы без вступительных испытаний. Льгота останется только у победителей. Призерам для поступления без экзаменов придется либо подтвердить результат 100 баллами ЕГЭ по профильному предмету, либо занять первое место. Решение приняли после жалоб выпускников на конкуренцию за бюджетные места с олимпиадниками. Disney Plus начал разработку нового мультсериала о черном плаще и перезапуска культового проекта 90-х. По сюжету супергерой объединится с бунтующим подростком Дахи, которая знает его прошлое, чтобы сразиться со старыми врагами и вновь встретиться с союзниками. Оригинальный мультсериал выходил в период с 1991 по 1995 год. Больше новостей в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ВАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
7: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
9: Фантастика.
10: Бизнесу быть. Точка Банк.
11: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
12: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
13: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
14: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
15: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО «НСПК» 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение платежной системы.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Давайте рассказывать.
2: Поев грибов, мужчина принял собаку за свою бывшую и принялся целовать питомицу.
1: Целовал?
2: Да.
1: Видео, надеюсь, нет?
2: Не знаю, но ему стыдно. Они сейчас с собакой не могут друг на друга смотреть. Причем прикол в том, что это дикорастущие какие-то грибы, и кто-то, видимо, угостил, понимаешь, готовым блюдом. Но оказывается, если их неправильно приготовить, эти грибы могут вызвать галлюцинации. Так-то они съедобные. Ну и вот он принял реально. Махнула была страсть.
3: Ну, самое главное, что его ничего не смутило. Ни холодный нос, там, типа, ни 8 сосков, типа... Шерсть тоже нормальная, но она была такая у него.
2: Это все было при коллегах. Коллеги почуяли неладное, вызвали скорую, отправили в больницу.
3: И только один такой говорит: я видел, у нас там симпатичную рыбку аквариумную. Дайте-ка грибочков.
1: Ну, вообще, если видео нет, стоит отдать должное людям, которые были в этот момент около него.
2: Вызвали врача.
1: Да, вызвали врача, они начали снимать вот это все подряд, вам смеяться над этим.
2: Сейчас залетит ролик.
3: Слушайте, а с собакой не разговаривают. Почему? Потому что собака ревнует к его настоящей.
1: Они смотрят в глаза друг другу просто. Мало ли. У меня есть горячая новость. Там гречневая война просто разгорелась в интернете после того, как наши пользователи, русскоязычные, назвали норвежскую кухню жалкой. Все, там началось, в сети. В ответ американец заявил: русские вообще не стоит судить чужую еду, ведь они едят корм для скота, замаскированный под еду. Так он назвал нашу гречку. Опа, дружище. Все, здесь открылся просто ларчик. У всех в комментариях тут же произошло объединение славян, как это называют, которые пояснили за крупу. Так и объяснили. Вот, а самому американцу жестко, конечно же, досталось за его меню. Хрючево на 7к калорий, как кто-то написал.
3: Хрючево.
1: Ваши бургеры. А началось все, кстати, про что я говорю, норвежская еда. Это лаваш, сельдь, и лук, и майонез. Все это завернуто было вот в такой вот ролл.
3: Ой, выглядит отвратительно.
1: Нашим это не понравилось. Все, здесь зацепились одни за других и понеслась. По-моему, спор продолжается до сих пор.
2: Пояснили за крупу.
1: Но так наши ворвались в этот спор.
3: Ну, скандинавам, в принципе, за сюрстреминг можно еще предъявить.
1: Но контента они нам подарили море благодаря своему изобретению.
3: Конечно, вы едите гнилье, вот и загниваете сами.
1: Стасик присоединился.
2: А видели ролик, как в метро пацан открыл банку?
3: Да. Я просто с политиком еще общался недавно.
0: На рекорде.

0: Фестиваль «Белая снежная королева» уже через 9 дней. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
1: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода.
2: Ну и далее, кратенечко поделюсь с тобой актуальной информацией о погоде. По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером ясно и до плюс 21. А еще напоминаю тебе, что в этом году 22 года исполняется Радио Рекорд в Самаре. По этому поводу мы устраиваем грандиозную вечеринку в ивент-холле «Сигнал», и пройдет она 20 ноября. Будем тусоваться с 9 вечера и до самой глубокой ночи под самые крутые хиты за все 22 года существования Радио Рекорд в Самаре в специальных сетах от диджея Фила и MC Жана, резидентов Радио Рекорд из Санкт-Петербурга. Успей купить билеты по 1500 рублей. Ссылку на них найдешь в наших соцсетях, в телеге, в Максе и в группе ВКонтакте «Радио Рекорд Самара» в закрепе. Ждем тебя 20 ноября в ивент-холле «Сигнал на Лесной». Отметим день рождения вместе. Запрещено для детей.
3: В прошлых выпусках трэш-пати.
4: Алло, Арсен, там по поводу трех BMW звонили. M3, M5 и M8 G-Power. Слышно меня? Алло, Арсен.

0: будем.
1: Слушай каждое мега утро на рекорде 840. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама. Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск» Самара.
3: Реклама в Самаре. 212-99-90.
4: Рекорд. Праздным день рождения, радио.

0: 5 для детей старше 12 лет.
1: Привет, Самара, Саша Илош на связи. И кроме шуток, на нашу вечеринку в честь 22-летия билетов остается все меньше и меньше. А вот если нужно шуток, то их тоже есть у нас. Конечно же, услышишь их в эфире каждый час. Ну и еще их много в нашей новой праздничной игрушке, посвященной как раз-таки дню рождения Радио Рекорд Самаре. Через 15 минут подарим 2 пригласительных на нашу крутую тусовку. Ну а сейчас рассказываю, что будем слушать в ближайшие 60 минут. А здесь у нас Калабрия от Джон Кей и Артемио Стриган. We'll be right back.

Обязательно будет гимн ушедшего лета, Бауса Магнетик. Ну а также Divox Slow Down.

0: безобразие. Так и хочется принять участие.
1: If I can live through...

0: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
1: И уже через несколько минут разыграем парочку билетов на нашу тусовку в честь дня рождения Радио Рекорд Самара. Кстати, состоится она в Сигнале 20 ноября. Будем тусоваться с 9 вечера и до глубокой ночи под легендарные треки, которые сыграют для тебя MC Жан и DJ Фил. Запрещено для детей. Успей купить билеты по 1500, пока они еще есть в продаже. А сделать это можно по ссылкам в наших соцсетях. Ну а, кстати, некоторые вот мы уже через несколько минут как раз-таки и будем разыгрывать. Твоя задача — продолжить шутку, которую ты иногда слышишь в эфире главной танцевальной. Я ставлю начало, а ты ее добиваешь, и верный ответ присылаешь в личку нашего телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Ну и давай послушаем шутку на сегодня.
2: Ученые доказали, что больше всего витаминов находится.
1: Такая вот шутеечка для тебя приготовлена на этот розыгрыш. Ну а теперь давай додумывать, добивать, либо, может быть, ты действительно знаешь и слышал в эфире, как звучит эта шутка в оригинале. Где больше всего витаминов? Пиши свои варианты в личку нашего телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Если у тебя будут какие-то свои варианты и интересные, обязательно их зачитаю в эфире. Ну а так жду верный ответ самого быстрого.
3: Каждое воскресенье слушайте радиошоу «Русский час». Российские хиты в танцевальных версиях от «Радио Рекорд».

0: детский час на рекорде.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама. Скажите «а»?
2: А.
0: Горло красное. Имудон борется с воспалением в горле, воздействуя на причину. Вирусы, грибки, бактерии. Имудон. Красное горло. Нам не страшно.
3: Акция в аптеках «Плюс». Две упаковки Имудон по цене одной до 30 сентября. Подробности и сроки акции уточняйте в аптеках «Плюс».
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
6: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
7: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
6: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
8: Мой сын никуда не поедет от меня.
6: На телеканале Ю.
9: Для зрителей старше 16 лет.
10: Лето в минус. Скидки в плюс. В сентябре скидки на рулонные шторы с ручным управлением и с электроприводом. Все подробности на сайте желюзинск.ру.
0: Реклама в Самаре 212-99-90.
11: Празднуем день рождения радио.

0: празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
1: Подводим итоги нашей праздничной игрушки. А я напомню, что праздновать день рождения Радио Рекорд Самара мы будем 20 ноября с большим масштабом. Все это будет происходить в ивент-холле «Сигнал». С 9 вечера и до самой глубокой ночи будем танцевать под самые крутые хиты, что звучали в эфире рекорда за все 22 года. А играть для тебя их будут DJ Фил и MC Жан. Билеты, кстати, можно пока еще купить по 1500 рублей. И сделать это можно по ссылке в наших соцсетях. Поэтому заходи и успевай это сделать, пока они еще есть. Ну и, кстати, один из слушателей рекорда уже является обладателем сразу двух билетов. А правила были простые. Не так давно я ставил тебе одну из шуток, которую ты мог слышать несколько раз в эфире. Твоя задача была добить шутку, которая звучала как... Больше всего витаминов находится в... И нужно было написать верный ответ в личку нашего телеграм-канала «Радио Рекорд Самара». Ну и пора раскрыть правду. Оригинальная шутка звучала именно вот так.
2: Ученые доказали, что больше всего витаминов находится в аптеке.
1: Много вариантов прислали. И было и про спортсменов, и вот здесь вот... Кто-то даже начал правду-матку выдавать, что больше всего витаминов во фруктах и овощах. Спасибо, спасибо, мы не знали. Многие, кстати, прислали верный ответ, но самым первым оказался Семенов Кирилл, последние цифры мобильника 2009. И с чем я его, собственно, и поздравляю. Увидимся на вечеринке в честь дня рождения Радио Рекорд. Если хотел также выиграть билеты, но не получилось попасть в эфир, можешь приобрести их по ссылкам в наших соцсетях в закрепе.
0: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.

0: Рекорд. Новости.
1: В Сызрани нет воды из-за порыва магистрального водовода. Коммунальщики проводят аварийные работы, отключив холодную воду во многих районах. Мэрия планирует завершить ремонт сегодня к 20:00. Сейчас вода подается с пониженным давлением. В некоторых районах подача сохраняется. При необходимости воду в бойлерах будут подвозить по заявкам. Самарская область принимала региональную программу Международного фестиваля молодежи 2026. В регион приехали 24 иностранных участника из 16 стран. Свои делегации направили Аргентина, Бангладеш, Беларусь, Венесуэла, Гана, Кыргызстан, Марокко, Мексика, Нигерия, Пакистан, Сенегал, Сербия, Туркменистан, Узбекистан, ЮАР и Южная Осетия. Оператором программы выступила программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». С участниками региональной программы фестиваля встретился губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. На встрече ребята обменялись мнениями, обсудили перспективы сотрудничества и высоко оценили программу, организованную для них в Самарской области. В преддверии Всемирного дня донора костного мозга на Самарской областной клинической станции переливания крови прошло чествование доноров. Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов вручил награды тем, чья помощь стала единственным шансом на жизнь для тяжело больных пациентов. А также отметил заслуги тех, кто десятки раз сдавал кровь безвозмездно. Всего в этом месяце 76 жителей Самарской области, сдавших кровь или ее компоненты более 40 раз, получили заслуженное звание «Почетный донор России». В завершении мероприятия министр отметил, что за каждой наградой стоит личный выбор человека, который, возможно, никогда не увидит своего реципиента. Больше новостей в Макс-канале и телеграм-канале «Радио Рекорд Самара».
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
2: Привет, это Диджей Балдин. Легендарное радиошоу «Колбасный цех» возвращается в эфир в формате современного рейва. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
0: «Колбасный цех».
3: Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд реклама.
4: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только в приложении «Додо пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додо пицца.ру» и приложение. Продавец ООО «Додо франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, Горск, СКР.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь ты.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая – еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка.Банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
9: Фантастика.
10: Бизнесу быть. «Точка.Банк».
11: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк.». Подробности на «Точка.ком». 18+.
12: Празднуем день рождения радио.

0: пробки.
1: Ну и за финалем это час актуалочкой о погоде. По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером ясно и до плюс 21 градуса. Ну а по музыке в самое ближайшее время услышим с тобой Тока-Тока от Систек и Fly Project, а также будут Hertz и Purple Disco Machine, Wonderful Life.
0: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
2: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Где в Самаре отметить корпоратив или встретить главную ночь года?
6: В «Чеснок» на «Авроре» 110.
5: С 11 по 30 декабря. Новогодние вечера с ведущим, диджеем, танцами, караоке, Дедом Морозом и Снегурочкой.
6: А 31 декабря большая новогодняя сказка для всей семьи.
5: Подробности у администратора.
7: Реклама в Самаре. 212-99-90.
8: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
9: Радио Рекорд Самара отмечает свой 22-й день рождения. 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» пройдет крутая вечеринка. С 9 вечера и до глубокой ночи услышишь самые громкие танцевальные хиты за 22 года и актуальные треки наших дней в специальных сетах от резидентов радиостанции из Санкт-Петербурга, диджея Фила и MC Жана. Танцы, общение, а также яркие эмоции. Присоединяйся к нам. Успей купить билеты по 1500 рублей на кассир.ру. Запланируй себе крутой вечер на ночь 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». День рождения Самарского рекорда. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. ОГРН 118-784-718-95-84. Город Санкт-Петербург. Запрещено для детей. Ждем тебя.
8: Празднуем день рождения Радио Рекорд.

Йоу, первая танцевальная на связи. Я, Никит Бурягин, здесь с вами. В ближайшие два часа, так это точно буду, послушаем первую, конечно, танцевальную, лучшую танцевальную музыку. Все это впереди. Немного к новостям актуальным. У нас 12.00 в Петербурге по московскому времени. Это мало ли, вдруг куда-то опаздываете. Просто знайте про это. Нашел одно исследование, не знаю, насколько оно правдиво. Не знаю, кто проводил, так просто вброшу вам ради обсуждения информации с коллегами, друзьями, если прямо сейчас слушаете меня. Оказывается, более 70% москвичек, что важно, готовы финансово содержать своего мужчину. Вот такое исследование было проведено. Вроде как подробности постепенно этого раскрываются. Верить, не верить, не знаем, конечно же. Но в СМИ раз появилось, да, мы обычно доверяем же средствам массовой информации. Но вот такая история. Поэтому, парни из глубинки, если вы не знаете, что делать, да, вот, прекрасная, есть бизнес-модель. Едем в Москву, там москвички 70% готовы это делать. Интересно было лично поговорить с этими москвичками. Если они с Патриков, конечно, то там, возможно, и если он зарабатывает 3 миллиона в месяц, ну, я готов содержать его, конечно. Может быть, и такая история. Не знаю подробностей. Если честно, если вы знаете, напишите их мне в чат мобильного приложения Рекорда. Если вы москвичка, которая готова содержать свою вторую половинку, тоже напишите в чат мобильного приложения Рекорда и вообще, что вы об этом думаете. Интересно будет ваше мнение почитать, пока я расскажу о треках. В этом часе там легенда Армин Ван Бюрен. Трэп Мафия Хаус, Мафия Стайл. Holy Flame, тону.

0: приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Record реклама. На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку.
2: Подробности на olvi.azs.ru. Акция действует до конца сентября 2026 года.
3: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Фронт Сити 211-06-05. Время быть заметным.
4: Со 2 октября в сети магазинов «Планета Second Hand» новая праздничная коллекция. Отмечайте наш день рождения вместе с нами. Большой выбор для каждого. Со 2 октября во всех магазинах города «Планета Second Hand».
5: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. «Квадропрофи». Прокат квадро- и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. «Квадропрофи». 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршина. Сайт quadroprofi.ru.
6: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК Дом. Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
7: Лето в минус? Скидки в плюс. В сентябре скидки на рулонные шторы с ручным управлением и с электроприводом. Все подробности на сайте желюзинск.ру.
8: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме и программе «Трейд-ин» в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» — официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТЭКа «Амбар». Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
11: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд. Dance Radio. Dance.

0: Рекорд. Новости.
1: Испания намерена ввести запрет на поставки российского СПГ с 1 января следующего года. Запрет планируется ввести, несмотря на действующие контракты испанских компаний на поставки российских энергоресурсов. Об этом сообщил глава испанского МИД, передает ТАСС. Техсбор для маркированных смартфонов и ноутбуков может быть ниже базового на 33%, сообщили источники Коммерсанта. Собеседники газеты считают, что такая скидка должна простимулировать подтверждение российского происхождения электроники. В Японии планируют использовать человекоподобных роботов в оборонных целях, сообщает агентство Кайода. Власти хотят применять таких роботов для выполнения тыловых задач, охраны баз и транспортировки грузов. В них будет использована технология физического искусственного интеллекта, обеспечивающая автономное функционирование роботов. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
6: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
7: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
8: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
9: Фантастика.
10: Бизнесу быть. Точка.Банк.
11: ПАО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на Точка.ком. 18+.
12: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
13: Мир. Каждый день в твоих руках.
14: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение...

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Моя бывшая супруга постоянно доказывала, что она лучше собаки.
2: Не, если ты приходишь домой, жена сидит в кресле, собака моет посуду, готовит ужин, и собака уже накрашена, жене стоит, наверное, напрягаться.
1: Ну, если так рассудить, ну, собака может защитить жилище.
2: Собака тебя не поддержит нигде.
3: Вообще, это жесткий буллинг.
2: Это жесткий питбуллинг.
1: О, питбуллинг!
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода.
4: Ну и далее в эфире главный танцевальный. Лови короткую информацию о погоде. По данным Яндекс.Погоды, в Самаре ночью до +16, завтра днем малооблачно и до +16.

0: месте. Запрещено для детей.
1: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Официальный дилер ТЭНК в Самаре и Самарской области. Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник ТЭНК. С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности ТЭНК на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 30 сентября выгода до 900 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле ТЭНК. «Самара Авто», Южное шоссе, 14. Подробности акции и условия получения выгоды уточняйте у менеджера «Самара Авто».
2: Рекорд реклама. Радио Рекорд «Самара» отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент «Холл Сигнал». С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент «Холл Сигнал» на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Заранее покупай билеты на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Бограет 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
3: Ищите новый автомобиль? Приезжайте в BLG-центр на Московском. Напротив торгового центра «Империя». Более 50 автомобилей в наличии. Уезжайте на новом авто в день обращения. Только понятные условия покупки без навязанных услуг и неожиданных доплат. Если новый автомобиль, то только у официального дилера BLG-центр на Московском. Подробности по телефону 211-53-47.
4: BLG. Надежность в движении.
5: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск», Самара.
6: Не упустите уникальную возможность приобрести «Амода» и «Джейку» по эксклюзивной цене от завода-изготовителя. Только 26 сентября исключительно в дилерском центре «Самара Авто» с 13.00 до 17.00 будет находиться представитель бренда «Амода» и «Джейку» Павел Гальмаков. Количество мест и автомобилей по специальным условиям ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж по телефону 211-02-74. «Самара Авто». Ваш официальный дилер «Амода» и «Джейку» в Самаре. Московское шоссе 264В. У самолета.
7: Пропало настроение? Ищите его в фитнес-клубе «Прайд» на Московском шоссе в ТЦ «Охотный ряд». В «Прайде» энергия, результат и атмосфера, в которой хочется становиться сильнее. Дарим до 3 месяцев фитнеса и 60 дней заморозки. Занятия с тренером включены в карту. Звоните 212-99-09. Прайд. Сообщество сильных.
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
9: Телефон рекламной службы 212-99-09.

Йоу, это первая танцевальная. Я Никита Бурягин. Здесь, конечно же, с вами рассказываю что-то интересное раз в час. Ну и про электронную музыку не забываем. Она с нами постоянно 24/7, везде, где только можно. Мобильное приложение Рекорда наш скачивайте, на сайт заходите, слушайте. Ну и привет всем, работяги, у кого обед, приятного аппетита. Кто уже с обеда, давайте еще немножечко и вечером домой. К интересному, как и обещал. Представляете, случилось в этой вселенной, в нашей Audi пытается запретить Audi. Вот такая история. Бренд хочет прекратить продажу своих же китайских электрокаров в Германии. Модели E5, Sportback и E7X, я так понимаю, так они называются теперь, создавались специально, оказывается, для Китая и официально в Европу не поставляются. Но независимые продавцы решили, что мы привезем их тоже к нам в Европу, и сертифицировали и выставили эти дешевые автомобили по сравнению со всем европейским рынком Audi. Все пошли их скупать. И Audi такие: нет-нет, мы не для вас это создавали, это было специально для Китая, зачем вы их продаете? В общем, суд сейчас идет, все решают, продавать ли дали вот эти электрокары Audi в Европе или нет. Представляете, уже отдельный ориентир на другие рынки у автобрендов. Не знают уже как и что сделать. Ситуация интересная. Продолжаем за ней следить. Если я что-то из нее интересненькое вынесу и узнаю, обязательно вам расскажу. Ну а сейчас точно о треках в этом часе. Там топик Lucky Ones. Медуза в этом часе. Don't wanna go home. Sony Fodera, think about us. Легендарный дядя Тиесто, наверное, уже Echo Sax в финале. Начнем этот час с Hugely, трека Moving to the Sun в рекорд-миксе. И вы слушаете.

0: сегодня вечером на Рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире Алексей Изотов, Прана Флоу и Эйт Миракл, создатели электронного события «Одиссея».
1: Участники фестиваля «Белая».
0: «Одиссей Крю». В 11 вечера. «Час резидента». На Рекорде.
2: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.
3: В прошлых выпусках «Трэш-пати».
4: За горами, за лесами, где туман.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения 20 ноября. Ивент Холд Сигнал с 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холд Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО кассир.ру. Национальный билетный оператор. Украин 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
2: Скажите Горло красное. Имудон борется с воспалением в горле, воздействуя на причину. Вирусы, грибки, бактерии. Имудон. Красное горло. Нам не страшно.
3: Акция в аптеках плюс. Две упаковки Имудон по цене одной до 30 сентября. Подробности и сроки акции уточняйте в аптеках плюс.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В Максидоме пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
6: Позаботьтесь заранее о чудесных новогодних каникулах. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера и коттеджи, оздоровительные и спа-программы, развлечения для всей семьи. Родной «Самарский». Акция действует до 31 октября. Телефон службы бронирования 226-50-71.
7: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
8: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.

0: уникальный гол. Не пропустите, друзья!
1: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. По субботам в 17:00. Категория 16+.
2: Шикарно выглядишь. Новая диета? Лучше. Абонемент в фитнес-клуб «Ладья».
3: Как успеваешь? А семья?
2: Так вместе ходим. Старший на плавание, младший в детскую комнату, муж в тренажерный зал, а я на групповые программы. В «Ладье» всем нравится. Фитнес-клуб «Ладья». Лесная, 33. Подробности по телефону 211-00-86.
4: День рождения. Радио Рекорд Самара.
5: Радио Рекорд Самара отмечает свой 22-й день рождения. 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» пройдет крутая вечеринка. С 9 вечера и до глубокой ночи услышишь самые громкие танцевальные хиты за 22 года и актуальные треки наших дней в специальных сетах от резидентов радиостанции из Санкт-Петербурга, диджея Фила и MC Жана. Танцы, общение, а также яркие эмоции. Присоединяйся к нам. Успей купить билеты по 1500 рублей на кассир.ру. Запланируй себе крутой вечер на ночь 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». День рождения Самарского рекорда. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. ОГРН 118-784-718-95-84. Город Санкт-Петербург. Запрещено для детей. Ждем тебя.

0: Рекорд. Новости.
1: Дональд Трамп лично встретит Си Цзиньпиня на авиабазе Эндрюс впервые за более чем 60 лет, отступив от протокола. Это демонстрирует глубокое уважение к лидеру Китая, сообщает издание F-Times. Евросоюз ожидает энергетические локдауны из-за неверных решений европейских политиков, заявил спецпредставитель президента России Дмитриев. Так он прокомментировал пост сопредседателя АДГ Алисы Вайделя о высокой стоимости топлива из-за действий элиты и зеленой идеологии. Концерты Канье Уэста в Петербурге по-прежнему не появились на сайте артиста, убедился ТАСС. Ранее в СМИ появилась информация о том, что американское агентство подтвердило его выступление в Петербурге 10 и 11 октября. Также сообщалось, что афиша концертов вновь появилась на сайте российского организатора. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь ты.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров, вкусов, пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
8: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
9: Фантастика.
10: Бизнесу быть. Точка.Банк.
11: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.

0: Рекорд. Погода.
1: Ну и далее в эфире главный танцевальный. Лови короткую информацию о погоде. По данным Яндекс.Погоды, в Самаре ночью до плюс 16, завтра днем малооблачно и до плюс 24. А еще напомню тебе, что каждый будний день намного приятнее начинать вместе с Радио Рекорд. А также любимыми рубриками, например, засада, в которой ты предупреждаешь автолюбителей о том, на что стоит обратить внимание, неформатные композиции, слушаем 8.40 в рубрике Трэш-пати, ну и много игр, тачки, ищем машины с одинаковыми госномерами, инфосотка, выясняем, какие из интересных новостей правдивые, и я не местный, проверяем тебя на знание улиц города. А еще много важной и полезной информации и многое другое, все это с 7 до 11 мега утром для детей старше 12 лет.
0: Реклама. Жители Самары предпочитают космическую скорость решения проблем. Лидер рынка ОСАГО Альфа-страхование работает именно в таком режиме. Один день и деньги на вашей карте. Быстрое онлайн-урегулирование в приложении. Выплаты выше рынка и поддержка 24/7. АО Альфа-страхование. На основании рейтинга рейтинга всех страховщиков ОСАГО за 2024 год. ОГРН 102-873-943-1730. Москва. 0+.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните. 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
3: Коттеджный поселок Бавария-Парк. Всего 15 минут от Самары. Дорога без пробок. Планировки на любой вкус и бюджет. Собственный пруд с пляжем.

физическими лицами. Город Самара, улица Дзержинского, 52. Телефон 8462-268-2020. Сайт gli-echoauto.ru. Имеется публичная оферта. Оценивайте свои финансы.

Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина, у нас же полный лайнап фестиваля «Белоснежная королева» уже известен! Ну что, на трех танцполах рядового выступят Свенки Тюнс, Вола Кайваска, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многие другие. Имена двух зарубежных участников станут известны уже день в день, в день шоу. 3 октября, Петербург, Ледовый дворец. Фестиваль «Белая снежная королева», полный состав артистов и другие подробности можно найти все там же на сайте radiorecord.ru 18+. Chic and No Hopes уже в этом часе Dance on the Fire.

еще впереди Yearbooks и Graceland. Также услышим Fast Boy Music Sounds. Сейчас Ape и Meet Me in the Dark. И все это Рекорд Дэнс Радио.

0: вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Deep. Канал Chill House. Канал Organic. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама. Со 2 октября в сети магазинов «Планета Second Hand» новая праздничная коллекция. Отмечайте наш день рождения вместе с нами. Большой выбор для каждого. Со 2 октября во всех магазинах города «Планета Second Hand».
1: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
2: Иногда правильный момент – это не дата в календаре, а цифра в предложении. Для BLG эта цифра в сентябре – до 400 тысяч рублей выгоды. BLG-центр на Московском, Московское шоссе 262А, рядом с памятником штурмовику Ил-2. Подробности акции по телефону 211-53-47. BLG – надежность в движении.
3: Dance.

0: Рекорд. Новости.
1: Пока преждевременно говорить о поездке Путина на Большую Двадцатку и встрече с Трампом, отметил Песков. Он добавил, что ответ на приглашение на Большую Двадцатку дадут позднее, но Россия в любом случае поучаствует в работе Двадцатки. Минфин предлагает установить НДС 22% на товары электронной трансграничной торговли. Уплачивать его будут электронные торговые площадки, сообщили в министерстве. Также предлагается ввести таможенный сбор в размере 100 рублей за посылку на товары для личного потребления стоимостью до 200 евро, пересылаемыми из-за рубежа почтовыми отправлениями. Прибыль экономики к ВВП России сейчас на хорошем уровне, сопоставимом с 2017 годом. Об этом сообщила Эльвира Набиуллина. По ее словам, экономика России продолжает расти и генерировать прибыль. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо подмывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Есть просто карта. А есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: В новом «Джакта 9 Урбан Плюс» все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то «Джак». Подробности на jackcar.ru.
9: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама. АО НСПК. 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы.
10: Dance. Dance Radio. Record.

она была прекрасно сложена. Хотя палец немного торчал из багажника. Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing.

0: фестиваль «Белая снежная королева» уже через 9 дней. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
1: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода.
2: Ну и далее в эфире главный танцевальный. Лови короткую информацию о погоде. По данным Яндекс.Погоды, в Самаре ночью до плюс 16, завтра днем малооблачно и до плюс 24. А еще напомню тебе про наши информационные каналы в Телеге и в Максе Радио Рекорд Самара. Там найдешь всю оперативную информацию, а также все срочное, важное, актуальное и интересное жизни города, страны и мира. Плюс общение, опросы, приколы и розыгрыши. Подписывайся на наши каналы в Телеграм и Макс Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама. В ресторане «Чеснок» новое меню. Больше месяца команда вместе с новым шеф-поваром создавала блюда, которые хочется пробовать и заказывать снова и снова. Вас ждут свежие сочетания, больше вкусов и новое прочтение знакомых блюд по честным ценам. Новое меню уже в «Чеснок». Скорее пробовать. «Аврора 110».
0: Празднуем день рождения «Радио Рекорд Самары».
2: Радио Рекорд Самара отмечает свой 22-й день рождения. 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» пройдет крутая вечеринка. С 9 вечера и до глубокой ночи услышишь самые громкие танцевальные хиты за 22 года и актуальные треки наших дней в специальных сетах от резидентов радиостанции из Санкт-Петербурга, диджея Фила и МС Жана. Танцы, общение, а также яркие эмоции. Присоединяйся к нам. Успей купить билеты по 1500 рублей на кассир.ру. Запланируй себе крутой вечер на ночь 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». День рождения.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. И новости, о которых невозможно молчать. Знаете, какая последняя запись в нашем телеграм-канале Радио Рекорд? Дмитрий Киселев, телеведущий, высказался о том, что опять, ну вот все, отменили. Не будет концерта Канье Уэста в Петербурге. До этого, 40 минут назад, я читала, все подтвердили. Орги, концерт будет? Не будет. Не знаю, что делать. Настоящая нервотрепка. Поэтому давайте, друзья, к следующей новости. Мужчина 9 месяцев искал новую работу и был уволен всего лишь за 2,5 часа. Случай произошел в Америке. Молодой человек нашел себе место. Между прочим, 9 месяцев искал новую работу. За это время можно и ребенка выносить. Ну и что? Устроился и проработал всего лишь 3 часа. Его уволили с очень странной формулировкой из-за несоблюдений правил гигиены. Какой гигиены? Молодой человек остался в замешательстве. Вот, по его версии, может быть, он чихнул не в том месте, может быть, где-то причесался не там, где положено, может быть, нос почесал. Что такое? Очень странная причина, согласитесь. Друзья, все бегом к нам в наше мобильное приложение Радио Рекорд. Обязательно пишите там. Вот на ваш взгляд, причина, по которой можно самостоятельно уволиться. Вот что вас не задерживает на работе? Что такое должно произойти, чтобы вы раз и перечеркнули все и убежали, уволились вообще без отступных, без 2 недель отработки? Что это должно быть? Пишите, я все буду читать непременно. В этом часе у нас Иманбек и No Matter What.

дай человеку рыбу, и он будет сыт весь день. Погугли про рыбу. Будешь видеть рекламу про рыб до конца жизни.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Россиянин потерял почти 1 000 000 рублей, вложившись в ягодный бизнес по совету проститутки, после чего бизнесвумен перестала выходить на связь.
2: Это очень хорошо. Такая проституция нам нужна.
3: Да, это как, знаете, как с таксистами. Проститутка я для души, а так я землянику выращиваю.
2: Как это было? Возможно, его просто пыталась возбудить, там, знаете, ничего не получалось. Но при слове «прибыль», как стрелка на 12, бэу! Вот как надо современных мужиков-то возбуждать. Не задом, а садом. Не клубничкой, а клубникой. Понимаете? Они это все.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама. Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
5: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
6: Для зрителей старше 16 лет.
7: Хорош. Новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
8: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
9: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
10: Телефон рекламной службы 212-99-90.
11: Рекорд. В прошлых выпусках трэш-пати.
12: Эй, Рональдо, скажи мне щу-ю-ю-ю.
13: Че сказать?
12: Скажи мне щу-ю-ю-ю.

Слушай каждое мега-утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.

0: Рекорд. Новости.
1: Мошенники стали обманывать россиян от имени представителей суда, сообщил член Общественной палаты России Евгений Машаров. Аферисты под предлогом оплаты штрафа на основании решения суда просят жертву перейти по присланной ссылке и продиктовать код. Создание запретительных или ограничительных мер в рамках регулирования финансовых блогеров пока не обсуждается. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России. В Центробанке считают правильным, чтобы финансовые организаторы раскрывали информацию о финфлюенсерах, с которыми они взаимодействуют, и работали только с теми, кто соблюдает кодекс. Включать отопление в жилых домах и социальных объектах необходимо при среднесуточной температуре плюс 10-11 градусов, а не плюс 8, как сейчас. Такое мнение высказал заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. По его словам, даже при такой температуре в квартирах, детских садах и школах становится некомфортно. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо подмывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: Не пропустите Радио Рейв «Колбасный цех». Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: Рекорд. Погода.
2: Ну и далее в эфире главный танцевальный. Лови короткую информацию о погоде. По данным Яндекс.Погоды, в Самаре ночью до плюс 16, завтра днем малооблачно и до плюс 24. А еще напомню тебе, что каждый будний день намного приятнее начинать вместе с Радио Рекорд. А также любимыми рубриками, например, засада, в которой ты предупреждаешь автолюбителей о том, на что стоит обратить внимание, неформатные композиции, слушаем 8.40 в рубрике Трэш-пати, ну и много игр, тачки, ищи машины с одинаковыми госномерами, инфосотка, выясняем, какие из интересных новостей правдивые, и я не местный, проверяем тебя на знание улиц города. А еще много важной и полезной информации и многое другое, все это с 7 до 11 мега утром для детей старше 12 лет.
1: В прошлых выпусках Трэш-пати.
3: Эй, Рональдо, скажи мне ю-ю-ю-ю.
4: Че сказать?
3: Скажи мне ю-ю-ю-ю.

0: слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения 20 ноября. Ивент Холл Сигнал с 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО кассир.ру. Национальный билетный оператор. Украин 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
2: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой.
3: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
5: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на

0: Рекорд Самара.
1: Радио Рекорд Самара отмечает свой 22-й день рождения. 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» пройдет крутая вечеринка. С 9 вечера и до глубокой ночи услышишь самые громкие танцевальные хиты за 22 года и актуальные треки наших дней в специальных сетах от резидентов радиостанции из Санкт-Петербурга, диджея Фила и МС Жана. Танцы, общение, а также яркие эмоции. Присоединяйся к нам. Успей купить билеты по 1500 рублей на кассир.ру. Запланируй себе крутой вечер на ночь 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». День рождения Самарского рекорда. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. ОГРН 118-784-718-95-84. Город Санкт-Петербург. Запрещено для детей. Ждем тебя.

Друзья, привет, это Кристина и Радио Рекорд. Ну что, приятная новость про реальные, огромные, крупные деньги. Давайте обсуждать. Поступок глубоко безнравственный. Именно так высказался депутат Милонов. Он пристыдил рэпера, артиста Тимати за недавно купленную Бугатти. Как вы знаете, сегодня просто российский интернет облетел новость о том, что Тимати приобрел себе тачку за 500 000 000. Понимаете, за 500 000 000 рублей. Страшные цифры, но роскошные машины. В общем, депутат заявил, что в нынешних условиях не стоит кичиться и хвастаться такими покупками. Ну и заодно поинтересовался, откуда, кстати, у артиста денежки-то на столь дорогие машины. Ну, не знаю, друзья, мне кажется, мы можем только порадоваться за Тимати. По-моему, это очень круто. И, кстати, заглядывайте в наше мобильное приложение, в чаты, пишите о своей самой-самой невероятной, самой дорогой покупке, вложении в этой жизни. Мне вот тут эксперты подсказали, что вкладываться очень полезно будет в драгметаллы, в недвижку. Тоже говорят очень хорошо. Друзья, вы во что вкладываетесь, пишите. Ознакомлюсь непременно. Матрода в этом часе. I need your loving. Еще впереди Систек. Тока-тока. Джон Кей тоже обязательно коллабриант.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Моя бывшая супруга постоянно доказывала, что она лучше собаки.
2: Не, если ты приходишь домой, жена сидит в кресле, а собака моет посуду, готовит ужин, и собака уже накрашена, жене стоит, наверное, напрягаться.
1: Ну, если так рассудить, ну, собака может защитить жилище.
2: Собака тебя не поддержит нигде.
3: Вообще, это жесткий буллинг.
2: Это жесткий питбуллинг.
1: О, питбуллинг!
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд реклама. На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку. Подробности на olvi.azs.ru. Акция действует до конца сентября 2026 года.
4: Бурлаки-баржи тянули-тянули, тянули-тянули. С ОСАГО от Альфа-страхования никто не тянет. Мы лидеры рынка, потому что работаем быстро и четко. Загрузили фото ДТП в приложение и на следующий день деньги на карте. Выплаты выше рынка, онлайн-оформление и помощь 24/7. АО «Альфа-страхование». На основании рейтинга рейтинга всех страховщиков ОСАГО за 2024 год. ОГРН 102-773-940-1730. Москва. 0+.
0: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
5: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
0: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
6: Мой сын никуда не поедет от меня.
0: На телеканале Ю.
7: Для зрителей старше 16 лет.
8: Со 2 октября в сети магазинов «Планета Second Hand» новая праздничная коллекция. Отмечайте наш день рождения вместе с нами. Большой выбор для каждого. Со 2 октября во всех магазинах города «Планета Second Hand». Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Скидки до 25% на путевки с 14 по 27 декабря. Сделайте паузу в предновогодней суете. Пусть наша цена вас приятно удивит. Курортный отель «Самарский». Самарский. Отдыхайте на здоровье. Акция действует до 31 октября. Подробности акции уточняйте по телефону в Самаре 226 50 71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
9: Вау, вкусно! Гамма Джуба! Ты это сейчас почувствовал? Супри, так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московская шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза. Телефон +7 846 255 08 30.
10: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
11: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
12: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
13: Лето в минус? Скидки в плюс. В сентябре скидки на рулонные шторы с ручным управлением и с электроприводом. Все подробности на сайте желюзинск.ру.
14: Не упустите уникальную возможность приобрести Амода и Джейку по эксклюзивной цене от завода-изготовителя. Только 26 сентября исключительно в дилерском центре «Самара Авто» с 13.00 до 17.00 будет находиться представитель бренда «Амода» и «Джейку» Павел Гальмаков. Количество мест и автомобилей по специальным условиям ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж по телефону 211-02-74. «Самара Авто» – ваш официальный дилер «Амода» и «Джейку» в Самаре. Московское шоссе 264В у самолета.
15: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
16: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд. Дэнс-радио.
17: Танцевальная музыка, как качели в детстве, качает и уносит заботы прочь.

0: Рекорд. Новости.
1: Лавров и Рубио договорились продолжать контакты по линии внешнеполитических ведомств, заявили в МИД России. В управлении отношений России и США предполагает честный диалог о раздражителях и нормализацию работы посольств, отметили там. Кая Каллас перепутала Монако и Марокко во время выступления в ООН. Глава дипломатии Евросоюза оговорилась, когда перечисляла страны, поддержавшие антироссийское заявление по Украине. Карту болельщика введут на домашних матчах команд РПЛ в Кубке России по футболу с 1 октября, говорится в распоряжении правительства. Ранее карта болельщика была нужна для прохода на матче РПЛ, финал Кубка России и игру за Суперкубок страны. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
7: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
8: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: сегодня вечером на Рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире Алексей Изотов, Прана Флоу и Эйт Миракл, создатели электронного события «Одиссея».
1: Участники фестиваля «Белая».
0: «Одиссей Крю». В 11 вечера. «Час резидента». На Рекорде.
2: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
3: В прошлых выпусках трэш-пати.
4: Алло, Арсен, там по поводу трех BMW звонили. М3, М5 и М8, G-Power. Слышно меня? Алло, Арсен.

0: 200.
1: Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Погода.
3: Ну и далее в эфире главный танцевальный. Лови короткую информацию о погоде. По данным Яндекс.Погоды, в Самаре ночью до плюс 16, завтра днем малооблачно и до плюс 24. А еще напоминаю тебе, что в этом году 22 года исполняется Радио Рекорд в Самаре. По этому поводу мы устраиваем грандиозную вечеринку в ивент-холле «Сигнал», и пройдет она 20 ноября. Будем тусоваться с 9 вечера и до самой глубокой ночи под самые крутые хиты за все 22 года существования Радио Рекорд в Самаре в специальных сетах от диджея Фила и MC Жана, резидентов Радио Рекорд из Санкт-Петербурга. Успей купить билеты по 1500 рублей. Ссылку на них найдешь в наших соцсетях, в телеге, в Максе и в группе ВКонтакте «Радио Рекорд Самара» в закрепе. Ждем тебя 20 ноября в ивент-холле «Сигнал на Лесной». Отметим день рождения вместе. Запрещено для детей.
4: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Официальный дилер ТЭНК в Самаре и Самарской области. Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник ТЭНК. С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности ТЭНК на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 30 сентября. Выгода до 900 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле «Тэнк». «Самара Авто», Южное шоссе, 14.
5: Подробности акции и условия получения выгоды уточняйте у менеджера «Самара
6: Авто». Рекорд реклама. Скажите «а»?
7: «А»?
6: Горло красное. Имудон борется с воспалением в горле, воздействуя на причину. Вирусы, грибки, бактерии. Имудон. Красное горло. Нам не страшно.
7: Акция в аптеках «Плюс». Две упаковки «Имудон» по цене одной до 30 сентября. Подробности и сроки акции уточняйте в аптеках «Плюс».
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск Самара».
10: Пропало настроение? Ищите его в фитнес-клубе «Прайд» на Московском шоссе в ТЦ «Охотный ряд». В «Прайде» энергия, результат и атмосфера, в которой хочется становиться сильнее. Дарим до 3 месяцев фитнеса и 60 дней заморозки. Занятия с тренером включены в карту. Звоните 212-99-09. Прайд. Сообщество сильных.
11: Ищите новый автомобиль? Приезжайте в BLG-центр на Московском. Напротив торгового центра «Империя». Более 50 автомобилей в наличии. Уезжайте на новом авто в день обращения. Только понятные условия покупки без навязанных услуг и неожиданных доплат. Если новый автомобиль, то только у официального дилера BLG-центр на Московском. Подробности по телефону. Телефону 211-53-47.
12: БелДжи. Надежность в движении.
13: Где в Самаре отметить корпоратив или встретить главную ночь года?
14: В «Чеснок» на «Авроре» 110.
13: С 11 по 30 декабря. Новогодние вечера с ведущим, диджеем, танцами, караоке, Дедом Морозом и Снегурочкой.
14: А 31 декабря – большая новогодняя сказка для всей семьи.
13: Подробности у администратора.
6: Реклама в Самаре 212-99-90.

танцевальная радиостанция страны, вы слушаете Радио Рекорд, и вы находитесь на территории, где любят электронно-танцевальную музыку со всего мира. Меня зовут Женя Балдин, мы с вами ближайшие 3 часа проведем вместе, я надеюсь, и мы подготовили для вас очень много классной электронной музыки, и, разумеется, очень хочется о некоторых треках рассказать вам прямо сейчас. Что самое интересное, что самое вкусное, что самое кочевое, мы послушаем с вами в ближайшие 60 минут, а это будут Армин Ван Бюрен и легендарный Пит Тонг, Докас Миракл, Рекорд Ремейк.

Робин Шульц и Барбс, Better Times, Record Mix. Vintage Culture и Gaps, Last, Record Mix. А прямо сейчас, друзья, Эйв,

0: фестиваль «Белая снежная королева» уже через 9 дней. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: На «Олви» приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС «Олви» от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку.
3: Подробности на olvi.az.ru. Акция действует до конца сентября 2026 года.
4: Осенняя пора, премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в «Максидоме» скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В «Максидоме» весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в «Максидоме».
5: Лето в городе легче «Санфит». После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
6: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
7: Шикарно выглядишь, новая диета? Лучше! Абонемент в фитнес-клуб «Ладья».
8: Как успеваешь? А семья?
7: Так вместе ходим. Старший на плавание, младший в детскую комнату, муж в тренажерный зал, а я на групповые программы. В «Ладье» всем нравится. Фитнес-клуб «Ладья», Лесная, 33. Подробности по телефону 211-00-86.
9: Скажите «а»?
7: А.
9: Горло красное. Имудон борется с воспалением в горле, воздействуя на причину. Вирусы, грибки, бактерии. Имудон. Красное горло. Нам не страшно.
10: Акция в аптеках «Плюс». Две упаковки «Имудон» по цене одной до 30 сентября. Подробности и сроки акции уточняйте в аптеках «Плюс».
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Ваш бизнес достоин большого экрана. «Фронт Сити» поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. «Фронт Сити» 211-06-05. Время быть заметным.
13: Со 2 октября в сети магазинов «Планета Second Hand» новая праздничная коллекция. Отмечайте наш день рождения вместе с нами. Большой выбор для каждого. Со 2 октября во всех магазинах города «Планета Second Hand».
14: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
15: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск Самара».
16: Вы все его знаете. Джили Манджаро. Технологии. Статус. Внедорожник года 2025. Специальные условия на «Джили Манджаро» в автосалоне «Эхо». Цена от 4 349 990 рублей. Кредит, лизинг и трейд-ин. Работаем с физическими и юридическими лицами. Город Самара, улица Дзержинского, 52. Телефон 8462-268-2020. Сайт jili-echoauto.ru. Не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит от ООО «Альфа-Банк». Лизинг от ООО «Т-Лизинг». Акция до 30 сентября 2026 года.
0: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
1: Телефон рекламной службы.

0: Рекорд. Новости.
1: Никто в МАГАТЭ не поддержал планы Киева исключить Россию из Совета управляющих, заявил Михаил Ульянов. Также устав МАГАТЭ не содержит юридических оснований для исключения США из состава организации или ее Совета управляющих, добавил постпред России при международных организациях в Вене. Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Швейцарии Инацио Кассисом, передает ТАСС. В начале встречи министры пожали друг другу руки, и Лавров в шутку выразил надежду, что швейцарского министра не уволят за фотографию с ним. Мира Андреева вышла в четвертьфинал турнира в Сингапуре. Российская теннисистка обыграла белоруску Александру Соснович со счетом 6-2, 6-2. Продолжительность матча составила 1 час 12 минут. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд». Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер «G-Land J6» онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах «G-Land».
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил» в ассортименте 1 литр 950 миллилитров, 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
7: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
8: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
9: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
11: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Россиянин потерял почти 1 000 000 рублей, вложившись в ягодный бизнес по совету проститутки, после чего бизнесвумен перестала выходить на связь.
2: Это очень хорошо. Такая проституция нам нужна.
3: Да, это как, знаете, как с таксистами. Проститутка я для души, а так я землянику выращиваю.
2: Как это было? Возможно, я просто пыталась возбудить, там, знаете, ничего не получалось. Но при слове «прибыль», как стрелка на 12, бил! Вот как надо современных мужиков-то возбуждать. Не задом, а садом. Не клубничкой, а клубникой. Понимаете? Они это все.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода.
4: Ну и далее в эфире главный танцевальный. Лови короткую информацию о погоде. По данным Яндекс.Погоды, в Самаре ночью до плюс 16, завтра днем малооблачно и до плюс 24. А еще напомню тебе про наши информационные каналы в Телеге и в Максе Радио Рекорд Самара. Там найдешь всю оперативную информацию, а также все срочное, важное, актуальное и интересное жизни города, страны и мира. Плюс общение, опросы, приколы и розыгрыши. Подписывайся на наши каналы в Телеграм и Макс Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
5: Реклама. Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск Самара».
6: Коттеджный поселок «Бавария Парк». Всего 15 минут от Самары. Дорога без пробок, планировки на любой вкус и бюджет. Собственный пруд с пляжем, фитнес, детские и игровые площадки, круглосуточная охрана. Звоните прямо сейчас, чтобы не упустить выгодное предложение. 246-63-63. «Бавария Парк».
7: Не упустите уникальную возможность приобрести Амода и Джейку по эксклюзивной цене от завода-изготовителя. Только 26 сентября исключительно в дилерском центре «Самара Авто» с 13.00 до 17.00 будет находиться представитель бренда Амода и Джейку Павел Гальмаков. Количество мест и автомобилей по специальным условиям ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж по телефону 211-02-74. «Самара Авто» – ваш официальный дилер Амода и Джейку в Самаре. Московское шоссе 264В у самолета.
8: Объявлен набор в отряд Самарской области «Барс Крылья». Его задача – охрана и защита инфраструктуры региона. Сбор и выполнение задач на территории области без выезда в зону СВО. Ежемесячная выплата 100 тысяч рублей. Сохранение рабочего места и средней зарплаты, а также обучение и проживание. Вступай в отряд «Барс Крылья». Защищай свое. Подробности по телефону 8 800 201 91 17.
9: В ресторане «Чеснок» новое меню. Больше месяца команда вместе с новым шеф-поваром создавала блюда, которые хочется пробовать и заказывать снова и снова. Вас ждут свежие сочетания, больше вкусов и новое прочтение знакомых блюд по честным ценам. Новое меню уже в «Чеснок». Скорее пробовать. «Аврора 110».
10: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
11: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд.
10: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
4: Радио Рекорд Самара отмечает свой 22-й день рождения. 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» пройдет крутая вечеринка. С 9 вечера и до глубокой ночи услышишь самые громкие танцевальные хиты за 22 года и актуальные треки наших дней в специальных сетах от резидентов радиостанции из Санкт-Петербурга, диджея Фила и МС Жана. Танцы, общение, а также яркие эмоции. Присоединяйся к нам. Успей купить билеты по 1500 рублей на кассир.ру. Запланируй себе крутой вечер на ночь 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». День рождения Самарского рекорда. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. ОГРН 118-784-718-95-84. Город Санкт-Петербург. Запрещено для детей. Ждем тебя.
10: Празднуем день рождения Радио.

0: 5 для детей старше 12 лет.
1: Привет, Самара, Саша Елыш на связи. Не знаю, слышал ты либо нет, но ученые оцифровали и опубликовали нейронные связи мозга обычной плодовой мушки. И бедная цифровая муха теперь благодаря пользователям из интернета научилась играть в Doom и Dota, а также торговать криптовалютой. Все это может показаться какой-то шуткой, но на самом деле это большой научный прорыв. А вот шутки будут уже через 15 минут, и там мы разыграем и подарим парочку билетов на нашу крутую вечеринку в честь дня рождения Радио Рекорд Самара с Жаном и Филом. Ну а теперь рассказываю, что будем слушать в ближайшие 60 минут. А здесь у нас диджей Гоя, Джейсон Дерула, Мичико.

0: Обязательно послушаем Мадонну и Мартина Гаррикса. И Swedish House Mafia. Ну а самым первым в этом часе услышим Body Talk от Alefa Band. Это Рекорд Дэнс Радио. Погнали!
1: Празднуем день рождения.

День рождения Радио Рекорд. Хиты всех времен. Этот и другие главные хиты рекорда за 22 года в ивент-холле «Сигнал» на дне рождения первой танцевальной в Самаре 20 ноября. Хедлайнеры «Жан» и «Фил». Запрещено для детей.

0: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
1: И уже через несколько минут разыграем парочку билетов на нашу тусовку в честь дня рождения Радио Рекорд Самара. Кстати, состоится она в Сигнале 20 ноября. Будем тусоваться с 9 вечера и до глубокой ночи под легендарные треки, которые сыграют для тебя MC Жан и DJ Фил. Запрещено для детей. Успей купить билеты по 1500, пока они еще есть в продаже. А сделать это можно по ссылкам в наших соцсетях. Ну а, кстати, некоторые вот мы уже через несколько минут как раз-таки и будем разыгрывать. Твоя задача — продолжить шутку, которую ты иногда слышишь в эфире главной танцевальной. Я ставлю начало, а ты ее добиваешь, и верный ответ присылаешь в личку нашего телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Ну и давай послушаем шутку на сегодня.
2: Сын лифтера может позвать на свой день рождения.
1: Пиши в личку нашего телеграм-канала, либо же в группу ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Кого-либо что может все-таки позвать себе на день рождения сын лифтера. Может быть, ты действительно знаешь, как шутка звучит в оригинале, если ты ее слышал. Напиши верный ответ, будешь первым верно ответившим, самым быстрым. Заберешь 2 билета на нашу крутую вечеринку в Сигнале 20 ноября. Я напомню, мероприятие запрещено для детей. Ну и также можешь писать свои варианты, зачитаю их в эфире, самые интересные.
3: Реклама. Иногда правильный момент – это не дата в календаре, а цифра в предложении. Для BLG эта цифра в сентябре – до 400 тысяч рублей выгоды. BLG-центр на Московском. Московское шоссе 262А рядом с памятником штурмовику Ил-2. Подробности акции по телефону 211-53-47. BLG – надежность в движении.
4: Жители Самары предпочитают космическую скорость решения проблем. Лидер рынка ОСАГО «Альфа-страхование» работает именно в таком режиме. Один день – и деньги на вашей карте. Быстрое онлайн-урегулирование в приложении. Выплаты выше рынка и поддержка 24/7. АО «Альфа-страхование». На основании рейтинга рейтинга всех страховщиков ОСАГО за 2024 год. ОГРН 108-73-943-1730. Москва. 0+.
5: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме и программе «Трейд-ин» в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» — официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТЭК «Амбар». Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
7: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
8: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршина. Сайт квадропрофи.ру.
9: Коттеджный поселок Бавария Парк. Всего 15 минут от Самары. Дорога без пробок, планировки на любой вкус и бюджет. Собственный пруд с пляжем, фитнес, детские и игровые площадки, круглосуточная охрана. Звоните прямо сейчас, чтобы не упустить выгодное предложение. 246-63-63. Бавария Парк.
10: Лето в минус, скидки в плюс. В сентябре скидки на рулонные шторы с ручным управлением и с электроприводом. Все подробности на сайте желюзинск.ру.
11: Пропало настроение? Ищите его в фитнес-клубе «Прайд» на Московском шоссе в ТЦ «Охотный ряд». В «Прайде» энергия, результат и атмосфера, в которой хочется становиться сильнее. Дарим до 3 месяцев фитнеса и 60 дней заморозки. Занятия с тренером включены в карту. Звоните 212-99-09. «Прайд» – сообщество сильных.
12: Реклама в Самаре. 212-99-90.
0: Рекорд. Радио. Празднуем день рождения Радио

0: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.
1: И здесь в эфире главный танцевальный. Мы продолжаем розыгрыш билетов на нашу крутую вечеринку в честь дня рождения Радио Рекорд Самара. Нам исполняется 22 года. И будем грандиозно ее отмечать в ивент-холле «Сигнал» 20 ноября с 9 вечера и до самой глубокой ночи. Будем тусоваться под самые любимые и крутые хиты за всю историю Радио Рекорд в Самаре. А играть будут для тебя диджей Фил и MC Жан. Мероприятие запрещено для детей. Успей купить билеты по 1500 рублей, и сделать это можно с помощью наших соцсетей по ссылке в закрепе. Ну а некоторые билеты можешь выиграть вот в эфире главный танцевальный. И не так давно я ставил тебе одну из наших шутеек, и нужно было догадаться, добить шутку, в общем, что сын лифтера на день рождения может позвать кого-то либо что-то. И верный ответ нужно было первым, самому быстрому написать в личку нашего телеграм-канала «Радио Рекорд Самара». Ну и давай послушаем, как же в оригинале звучала эта шутка.
2: Сын лифтера может позвать на свой день рождения не больше 350 килограмм друзей.
1: Ну и, кстати, свои варианты тоже были. Некоторые не могу зачитать по этическим соображениям, и все-таки в эфире рекорда. Но вот, например, от Сереги: сын лифтера может позвать на день рождения только тех, кого определяет по запаху. Вполне себе неплохая, по-моему, шутка. Но оригинал все-таки звучит как 350 килограмм друзей. И с первым, самым быстрым справился с задачей Данил Трифонов. Даня, я тебя поздравляю. Два билета на нашу вечеринку в честь дня рождения Радио Рекорд Самара достаются именно тебе. Увидимся в ивент-холле «Сигнал». Ну а ты, если хочешь также выиграть билеты, следи, конечно же, за нашими соцсетями, группа ВКонтакте и наши каналы в Телеге и в Максе. Ну и там, кстати, можно приобрести билеты по 1500 рублей в специальных ссылках в закрепе, если не хочешь полагаться на удачу.
0: Празднуем день рождения Радио.

0: Рекорд. Новости.
1: С октября в Самаре подорожает холодная вода. Тарифы у СКС изменятся с 1 октября 2026 года. Питьевая вода подорожает почти на 7 рублей за кубометр, водоотведение на 6. С октября вырастут и другие тарифы ЖКХ. Для большинства муниципалитетов предельный индекс повышения 13,4%. В Самаре по Антонова-Овсеенко до конца суток 29 сентября введено частичное ограничение движения. В сторону Советской армии закрыты обе полосы от Ивана Булкина до Карбышева. Автомобилистам разрешено движение по одной полосе встречного направления. В сторону улицы Авроры также доступна преимущественно только одна полоса. Сообщения о появлении медведя в Самарской области оказались недостоверными. Ранее в соцсетях писали, что бурого медведя заметили в Шигонском районе. Специалисты проверили информацию, но следов хищника не обнаружили. В Комитете охоты и рыболовства напомнили, что медведи в регионе не обитают, но ситуацию продолжают отслеживать. Больше новостей круглосуточно читайте в Макс и телеграм-каналах «Радио Рекорд Самара».
0: В прошлых выпусках «Трэш-пати». Слушай каждое мега-утро на рекорде 8:40. Треки можешь найти по хэштегу «Трэш-пати» в Телеграм и Макс-каналах. А еще в группе ВК «Радио Рекорд Самара» для детей старше 12 лет.
2: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или окей от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.
6: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И схожу в кино я за спасибо.
7: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн.
8: При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
9: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
10: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
11: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
12: Мир. Каждый день в твоих руках.
13: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
14: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
15: Капсикам.
14: Маме скрутила шею весной.
15: Капсикам.
14: Плечо поднывает у сына порой.
15: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
14: Капсикам. И боль на удалении.
15: Капсикам. Моя сила в движении.
16: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
17: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.

0: Рекорд. Погода.
1: Ну и быстренько напоследок расскажу тебе о погоде. По данным Яндекс погоды, в Самаре ночью до плюс 16, завтра малооблачно и до плюс 24. А еще напомню тебе, что каждый будний день намного приятнее начинать вместе с Радио Рекорд. А также любимыми рубриками, например, засада, в которой ты предупреждаешь автолюбителей о том, на что стоит обратить внимание, неформатные композиции, слушаем 8.40 в рубрике Трэш-пати, ну и много игр, тачки, ищи машины с одинаковыми госномерами, инфосотка, выясняем, какие из интересных новостей правдивые, и я не местный, проверяем тебя на знание улиц города. А еще много важной и полезной информации и многое другое, все это с 7 до 11 мега утром для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Обновленный Хавейл Джолион создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Хавейл Джолион. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру. 12+.
3: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
4: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
5: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
6: Фантастика.
7: Бизнесу быть. Точка.Банк.
8: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
9: Празднуем день рождения Радио Рекорд.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Вот говорят, среда — это маленькая пятница. Пятница, понятное дело, это пятница. А четверг, получается, пятница большая или средняя. Ну, в общем, будем сегодня с вами разбираться. Сегодня у нас четверг, а это значит, что в 9 вечера по московскому времени на Радио Рекорд, как это у нас обычно по четвергам и бывает, будет шоу «Колбасный цех». И это, в свою очередь, значит, что мы с вами надолго-то не прощаемся. Мы с вами совсем скоро снова в эфире встретимся, и я, диджей Балдин, покажу вам, что такое новая рейв-волна, и отыграю вам быструю, позитивную, а главное, веселую электронно-танцевальную музыку. «Колбасный цех» сегодня в 9 вечера на Рекорде. Все запомнили. Ну, а что мы с вами будем слушать в ближайшие 60 минут? Будем слушать новинку от лейбла «Радио Рекорд», новый ремикс на песню «Бервульф» «Феникс». Бели Бенаси и Хайпатон. Illusion. Рекорд ремейк. Чик и No Hopes. Dance of a Fire. Рекорд ремейк.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
2: Слушай Радио Рекорд Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение Радио Плеер. В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения 20 ноября. Ивент Холл Сигнал с 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО кассир.ру. Национальный билетный оператор. УГРН 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
3: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
4: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
5: при участии госавтоинспекции по Самарской области.
6: Коттеджный поселок Бавария-парк. Всего 15 минут от Самары. Дорога без пробок, планировки на любой вкус и бюджет. Собственный пруд с пляжем, фитнес, детские и игровые площадки, круглосуточная охрана. Звоните прямо сейчас, чтобы не упустить выгодное предложение. 246-63-63. Бавария-парк.
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
8: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Рекорд. Новости.
1: Пока преждевременно говорить о поездке Путина на Большую Двадцатку и встрече с Трампом, отметил Песков. Он добавил, что ответ на приглашение на Большую Двадцатку дадут позднее, но Россия в любом случае поучаствует в работе Двадцатки. Минфин предлагает установить НДС 22% на товары электронной трансграничной торговли. Уплачивать его будут электронные торговые площадки, сообщили в министерстве. Также предлагается ввести таможенный сбор в размере 100 рублей за посылку на товары для личного потребления стоимостью до 200 евро, пересылаемыми из-за рубежа почтовыми отправлениями. Прибыль экономики к ВВП России сейчас на хорошем уровне, сопоставимом с 2017 годом, об этом сообщила Эльвира Набиуллина. По ее словам, экономика России продолжает расти и генерировать прибыль. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые... Августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий.

0: Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Приложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил. В ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Стена Т4Л. Больше технологий и комфорта – Стена Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Тенет по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор. Цена действительно на модель Тенет Т4Л.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Россиянин потерял почти 1 000 000 рублей, вложившись в ягодный бизнес по совету проститутки, после чего бизнесвумен перестал выходить на связь.
2: Это очень хорошо. Такая проституция нам нужна.
3: Да, это как, знаете, как с таксистами. Проститутка я для души, а так я землянику.
2: Как это было? Возможно, его просто пыталась возбудить, там, знаете, ничего не получалось. Но при слове прибыль, как стрелка на 12, бэу! Вот как надо современных мужиков-то возбуждать. Не задом, а садом. Не клубничкой, а клубникой. Понимаете? Они это все.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода.
4: Ну и далее в эфире главный танцевальный. Лови короткую информацию о погоде. По данным Яндекс.Погоды, в Самаре ночью до плюс 16, завтра днем малооблачно и до плюс 24. А еще напоминаю тебе, что в этом году 22 года исполняется радиорекорд в Самаре. По этому поводу мы устраиваем грандиозную вечеринку в ивент-холле «Сигнал», и пройдет она 20 ноября. Будем тусоваться с 9 вечера и до самой глубокой ночи под самые крутые хиты за все 22 года существования радиорекорд в Самаре. В специальных сетах от диджея Фила и МС Жана, резидентов радиорекорд из Санкт-Петербурга. Успей купить билеты по 1500 рублей. Ссылку на них найдешь в наших соцсетях, в телеге, в Максе и в группе ВКонтакте «Радио Рекорд Самара» в закрепе. Ждем тебя 20 ноября в ивент-холле «Сигнал на Лесной». Отметим день рождения вместе. Запрещено для детей.
5: В прошлых выпусках трэш-пати.
6: Эй, Рональдо, скажи мне всю

0: слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.

0: музыкальный гол. Не пропустите, друзья!
1: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. По субботам в 17:00. Категория 16+.
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
3: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время. Это радиостанция «Рекорд», и это мы, Кремов Хрусталев. Стало быть, все как всегда. Мы обсуждаем разные, странные порою, но новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да! Первый в этом мире музыкой, которую воспроизвел еще первобытный человек, был ритм. Ритм в виде ударов камня о камень или кости о дерево, которые помогали синхронизировать работу этому самому волосатому допотопному неандертальцу. Такой была первобытная музыка. И почти такой же, иногда напоминающий удары кости от дерева и дубины по голове, стала современная танцевальная музыка 21 века. История прошла круг. Сначала человек эволюционировал из первобытного дикаря в Бетховена и Стравинского, а потом обратно деградировал до удара дубиной о дерево. Круг счастливо замкнулся, но мы этот круг чуть-чуть слегка разрываем, превращаем его в прямую кишку, потому что современной танцевальной музыки сейчас будет минимум, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Сильно пропёрживают диваны. Удаленщикам в России все чаще отказывают в аренде жилья. Собственники считают, что те быстрее изнашивают квартиру, тратят больше электричества, портят мебель и чаще курят дома. Некоторые хозяева уже запрещают работать из дома прямо в объявлениях, а другие требуют доплату за коммерческое использование квартиры под офис.
2: Пропёрженными диванами, что я не понял.
1: Я так понимаю, это прямая цитата из заявления профсоюза арендодателей, как бы.
2: А я так понял, что пропёрженные диваны — это просто рабочий инструмент удалёнщика. Знаете, такой профессиональная издержка.
1: Ну, такой, да, рабочий вариант. Потому что, знаете, это вот... Человек, видно, тут горит на работе там, да? Некогда отойти на балкон.
2: Нет, пока не горит, только газует. Я только не понял, а что арендодатели вот после удаленщиков, когда они съезжают, они что, нюхают диваны? Ну, типа, так... да, а диван-то вы пропердели,
1: ну,
2: да?
1: Ну, слушайте, нормально проперженный диван пахнет уже в прихожей. Ну, ты открываешь дверь в квартиру.
2: Тут я вам верю.
1: Да, вот это вот...
2: Вам
1: да.
2: Это известно. Хорошо. А стулья? Что, стулья нет? Или удаленщики только на диванах работают? Типа, что мы рыжие, да, из дома на стуль? Чай не офис вам, да?
1: Ну, конечно, а в чем смысл так же, как на стуле, как и в офисе сидеть?
2: Да, да? Не, да. Потому что не удаленно пропержут, а контактно, как говорится. Слушайте, а это вот действительно такой вот неотъемлемый элемент удаленной работы? Газовать в диван?
1: Ну, как бы, да, все же мы люди, там, все, у всех свои слабости, там.
2: Нет, ну это может быть такой...
1: Можно простить, это нам понять.
2: Это вот преимущества, такие бонусы, да, удаленки?
1: Ну, конечно, маленькие. Смотрите, как бы, какие еще есть плюсы? Можно по пояс снизу голым быть, даже по видеоконференции, когда ты сидишь, типа, сверху костюм с галстуком, да, а там голые попы на диване. Можно, да, перетечь в диван, шеф на том конце не поймет, как бы, на том конце соединения, я имею в виду.
2: Нет, ну он может что-то услышать, но да, что, ну, связь?
1: Да, да. Плохо слышно, да, помехи, Wi-Fi глючит.
2: Ну и что там, значит, россиянам, удаленщикам все чаще отказывают в аренде жилья. И тут у меня, знаете, какой вопрос, вот неожиданно вдруг, такой вопрос, такой серьезный вопрос, современный, актуальный, социальный вопрос, я бы сказал. А что, удаленщики пропёрживают диваны больше, чем те, кто работает не из дома? Потому что, знаете, я-то думал, что независимо от того, где ты работаешь, диван дома, он всегда в этом смысле в зоне риска.
1: Ну, да? Тут смотрите, какая тонкая штука.
2: Да.
1: Распределяются нагрузки. Часть дня ты на работе, как бы там... Часть дня дома. Удаленщик всегда дома. Поэтому, как бы, концентрация газов на квадратный метр получается больше.
2: А может быть, не в этом дело. А может быть, знаете, может быть, тут дело не в частоте, а в интенсивности. Ну, то есть, попёрдывают, может быть, и не чаще, чем просто жильцы, но по мощности на полную. Знаете, что называется газ в пол, как вот, знаете, трактор в болоте.
1: Да, потому что у некоторых есть какие-то сдерживающие какие-то штуки, как на работе, там, ну, там, как коллегой неудобно уже в пятый раз за день, там, да?
2: Ну, бывает. Да-да-да, бывает, вот. Кремов, да.
1: А дома там ты сам себе хозяин там.
2: Я так хозяин.
1: Гуляй, рванина!
2: Ну, не совсем хозяин.
1: Ну, да.
2: Потому что если ты снимаешь жилье, то хозяин арендодатель. Но объясните мне, а как они узнают, удаленщики, значит, им все чаще отказывают, но как они узнают, что они удаленщики? А что, те им не могут соврать, что ли? Что, не могут сказать, что они там не удаленщики, а как там, ближнеленщики? Или кто там, скорострелы? Как это, что будет антонимом?
1: Ну, в русском языке есть такое правило. К любому слову «не» добавляешь, получается антоним.
2: Да, это лучше, да.
1: Пользуйтесь.
2: Так, а они что, не могут просто там, ну, соврать? Или что? Или арендодатели, они что, каждый день тайно приходят в квартиру и нюхают диваны? Проверяют, знаете, так сказать, мебель на уровень... Пропёрженность. Есть такой индекс?
1: Ну, возможно. А знаете, есть такие, такого очень высокого уровня, как бы, арендодатели, они как бы агентурную сеть из соседей они заводят себе. Там, ну, соседка зашла за солью, там, да, там бабушка какая-то там, да. И, так, и типа, ведут наблюдение, знаете, такие. Некоторые камеры ставят прям.
2: На что?
1: С анализатором газа.
2: На диван?
1: Ну, да.
2: Ну, поэтому, удаленщики, не расстраивайтесь. Да, тяжелее жизнь становится. А удаленка такая штука засасывает. Но ведь, в конце концов, ну, не надо опускать руки. На самом деле, слушайте, удаленщики, ну, а что им? Они что, не могут приходить со своим диваном? Да, в свой-то можно. Или другой вариант. Сразу же приходить с затычкой в задницу. Сразу арендодателю показал, что, мол, там проблем не будет, да, все заткнуто, пробка вот с красным этим, да, все, диван в безопасности.
1: Ну, это так, это временная мера, знаете, она как раз вот ведет к прорыву, там, буря, натиск, как бы, знаете.
2: Почему?
1: Вышибает, как из шампанского, пробка в потолок.
2: Потолок, вина, комета, ну, да, но, понимаете, ну, впечатление можно на арендодателя произвести хорошее. А какие у них еще претензии? С куревом, да, что они прокуривают квартиру. Смотрите, чтобы, и пропержу, чтобы не пропёрживает в заднице пробка, а чтобы не прокуривать, а во рту шарик красный.
1: Ну, тоже, знаете, там это... Ну, а может, они курят, чтобы запах перебить? Много. Такой замкнутый круг получается.
2: А что лучше, кстати? Вот для вас, как для арендодателя было бы. Да нет, что вот вы приходите в квартиру. А я думаю, что это так прокурено в квартирах, которые сдаешь? А это чтобы... Это...
1: Да? Ну, то стесняются, знаете.
2: Вопрос же важный, ребята, важный. Потому что ведь все мы так или иначе... Не все мы удаленщики, но все мы так или иначе...
1: Попадали в ситуацию сдачи съема квартиры.
2: А если не попадали, то знаем тех, кто попадает. Мы так или иначе по одной или по другой стороне. Либо арендодатели, либо
1: арендаторы. А то и другое вместе.
2: Или соседи всех их. Так вот вопрос. Вот расскажи нам про проблемы с арендой жилья. Причем неважно, на какой-то стороне. Арендодатель, арендатор, сосед, может быть, да?
1: Возможно, участковый. Особенно интересна история участковых. Или просто росгвардейцев, которые вызывают как бы на снятую хату каким-то гопником.
2: Короче, ты понял, обсудим в народных новостях.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу.
1: ИИ-патруль в Воронеже начал штрафовать самих чиновников. В системе «Дозор» уже удалось насчитать им нарушений на 2 миллиона рублей. Машина с камерами и искусственным интеллектом ездит по городу и ищет мусор, граффити, грязные улицы и другие нарушения благоустройства. Но когда виновника или владельца объекта найти не удается, штрафы получают районные управы и мэрия. С начала сентября в суд поступило больше 100 таких исков. Теперь чиновники пытаются их оспорить.
2: Слушайте, ну правильно? А платить-то кто-то должен, потому что тут главное не кто, главное что, а именно бабки. Какая разница, с кого их брать? С виновника, с того, кто ищет виновника, с того, кто рядом с виновником?
3: Ну вот те, кто ищет виновника, не хотят, чтобы с них брали деньги.
2: А не важно, деньги не пахнут, деньги нужно откуда-то брать. Какая разница, с виновника или с чиновника? В рифму, в любом случае. Но вот только тут, конечно, да, вот тут, конечно, странно. Честно говоря, это очень странная новость, потому что мы должны с вами признать, что это чуть ли не первый случай, когда виновник – чиновник. Ведь так обычно у нас не очень бывает. Обычно, если чиновник, то он не виновник, правильно?
3: И очень даже странно, что эти чиновники, это люди из мэрии, не могут найти другого виновника. Там же даже в случае, если не могут найти виновника...
2: Сложно. Ну, а если, почему? Вы, знаете, проехались по городу, а там чистота, ни граффити, ни мусора, ничего, просто все. Осталось только чиновник. Но даже в этом случае, секундочку, как это так? Из чиновников брать штрафы за то, что... Знаете, вот это сразу же понятно, что в чем тут дело, да? Тут вот ушки уже определенные торчат, да? Сразу видно, кто тут облажался. Понятно, что эти штрафы выписывает искусственный интеллект. Он сейчас уже на вооружении везде уже.
3: Который собака ездит по городу на автомобиле,
2: да,
3: и записывает.
2: И не только, и записывает, и с одной стороны на автомобиле ездит, и штрафы сейчас выписывает, его используют и налоговые, и все, кому не лень. Искусственный интеллект, ведь это ведь, давайте вот сейчас, по крайней мере, признаем на вот фактуре этой новости, что, слушайте, ну, это реальная проблема. У искусственного интеллекта, падлы, нет никакого чинопочитания, нет никакого уважения к тому, там, к районным, кому там, управам и мэрии. И дальше, если так пойдет, то они вообще, знаете, могут в какой-то момент взять и оштрафовать Ленина.
3: Ленина?
2: За нарушение благоустройства. Ну, почему сейчас в Воронеже, завтра в Москве. За хулиганство, например, лежит посреди Красной площади, голый.
3: Ну, во-первых, он лежит не посреди, а с краюшку Красной площади, технически, да, у стены. И не голый.
2: Ну, его же переодевают иногда.
3: Зачем?
2: А? А я слышал, что там целая какая-то прессу. Ну, неважно. Лежит у себя в квартире, студии. И квартира такая, это, у него видовая, на Красную площадь. Найдут за что оштрафовать. Поэтому, знаете, я считаю, что пора этот дозор убирать. И ставить нормальный, ночной дозор. Да, вот кто понимает, да, что это виновник, а это чиновник. Тут понимать надо. Да, искусственный интеллект здесь не справится. Здесь нужен интеллект натуральный.
3: Ну, или же поручить водителю этой машины, это же человек из мяса, да, который возит искусственный интеллект по городу, как-то редактировать его. Ну, то есть, как бы, ну, человек же все-таки главнее, там, ну, там, да, пленочку потереть, там, или там, на что он там записывает.
2: Интеллект с пленочки искусственный.
3: Ну, там, таких бобинок таких.
2: Да, похоже на искусственный интеллект. Это хитрый воронежский искусственный интеллект. Еще дед придумал. Ну, да, действительно, что-то надо с этим делать. Пленочка, не пленочка. А что там еще у искусственного интеллекта? На что крутят? На что он
3: набатывает? Батарейки какие-нибудь. Штепсель, возможно, я не знаю.
2: А может, знаете, у меня у деда был фонарик, не на батарейке,
3: механический.
2: А такой жик-жик-жик-жик-жик, да,
3: да.
2: Который свой искусственный интеллект, вжик-вжик-вжик. Есть такой?
3: Да. Кто этот вжик-вжик делает искусственный интеллект, пускай его контролирует.
0: Сегодня вечером на Рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире. Алексей Изотов, Прана Флоу и Эйт Миракл. Создатели электронного события «Одиссея».
4: Участники фестиваля «Белая».
0: «Одиссей Крю». В 11 вечера. «Час резидента». На Рекорде.
5: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
0: Рекорд реклама. Скажите «а»?
5: А.
0: Горло красное. Имудон борется с воспалением в горле, воздействуя на причину. Вирусы, грибки, бактерии. Имудон. Красное горло. Нам не страшно.
6: Акция в аптеках «Плюс». Две упаковки Имудон по цене одной до 30 сентября. Подробности и сроки акции уточняйте в аптеках «Плюс».
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Ищите новый автомобиль? Приезжайте в БелДжи-центр на Московском. Напротив торгового центра «Империя». Более 50 автомобилей в наличии. Уезжайте на новом авто в день обращения. Только понятные условия покупки без навязанных услуг и неожиданных доплат. Если новый автомобиль, то только у официального дилера БелДжи-центр на Московском. Подробности по телефону 211-53-47.
9: БелДжи. Надежность в движении.
0: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд. Dance Radio.

0: детей старше 12 лет. Крем-хруст-шоу.
1: Мария Захарова раскритиковала возможный концерт Канье Уэста в Петербурге, назвав ситуацию вокруг его организации хаотичной. Представитель МИД напомнила, что в 80-летний юбилей Победы в США вышел клип артиста с восхвалением Гитлера и его речью, и заявила, что на фоне истории блокадного Ленинграда у людей возникают вопросы о возможном выступлении Уэста в городе.
2: А, так это Канье Уэст плохо только для Петербурга? А в Москве норм, да?
3: Ну, нет, по этой логике нигде на территории
2: России. Ну, речь идет о Ленинграде, о Петербурге. А в Улан-Удэ, например, как?
3: Ну, тоже вот я не знаю.
2: Потому что, учитывая, ну, скажем, теплое отношение, по крайней мере, в прошлом Канье Уэста к Гитлеру, ему нормально выступать только в Берлине. И то в 1939 году.
3: А в нынешнем не прокатит точно.
2: Уже точно нет. Ну, или в Румынии тех же лет там.
3: Да? Почему Румыния? Значит, за что вы так Румыния? Почему Румыния?
2: Нет, ну, а...
3: Что?
2: Ну, я так, на всякий случай.
3: Я как, ну, в общем, не совсем румын.
2: Ну, хорошо, с Италией вы согласитесь? Ну, послушайте, в любом случае надо его в прошлое отправлять, да? Здесь по-настоящему делать тогда нечего. Но, значит, и что нам Захарова раскритиковала возможный концерт Канье Уэста в Петербурге, назвав ситуацию вокруг его организации хаотичной. Хаотичной. То есть Канье Уэст тут такой хаос устроил, да?
3: Устроил же, по факту, да.
2: Да, а я-то, знаете, думал, что этот хаос устроили организаторы концерта, которые, знаете, все никак не могут смириться с тем, что вот Канье Уэста, ну, не будет. Они вот, кстати, сейчас вот организаторы на какой стадии принятия находятся? Знаете, да, вот эту концепцию, да, концепция пяти стадий принятия там неизбежного, да, горе там, да, отрицание, что там, гнев, торг, депрессия, принятие. Сейчас я так понимаю, что они где-то на стадии торг, да, то есть у них уже, значит, на них куча исков уже подано, да, и они торгуются.
3: Ну, немножко уже депрессия уже тоже.
2: Нет, дальше депрессия, потом тяжелое принятие и конец Канье Уэста. В хорошем смысле конец. Да?
3: Ну, там в любом.
2: Не то, что мы увидим, а наоборот, то, что не увидим. Нет, нет, увидеть конец Канье Уэста как раз нам не нужно.
3: Вообще.
2: А как бы вы хотели, чтобы закончилась эта история?
3: Ну, где-нибудь, если с его концом, то где-то, ладно, в Румынии.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Канье Уэст все же может выступить в Петербурге. Американское агентство Access Opera заявило, что концерты 10 и 11 октября состоятся по плану. Афиша шоу также вновь появилась на сайтах Access Opera и российского организатора Say Agency.
1: Ну, то есть, все-таки клип с Гитлером не так страшно, да, решили? Ну, подумали, да, ну, что ну, такого? Ну,
2: да? Новости, которые мы заслужили, да. Одна за одной. Кучно пошли.
1: Ну, то есть, я правильно понимаю, что, значит, с Канье Уэстом все по-новой, да?
2: Хаотично,
1: пошли.
2: Неоднозначно все.
1: Значит, только мы вот тут все начали потихоньку с болью, конечно, привыкать, что он вроде как, скорее всего, вероятно, не исключено, да, не приедет, да, в душе приняли эту потерю, и тут все заново. Значит, сбросили, выдохнули, и снова ждем Канье Уэста. Конечно, до тех пор, пока его концерты снова не уберут с афиш, сайтов, и нам снова не скажут, что он не приедет. Но мы уже по этому поводу расстраиваться не будем, потому что мы уже хитрые. Мы знаем, что когда нам после этого снова скажут, что он не приедет, это значит, что через некоторое время он снова появится на афишах и на сайтах. И нам торжественно скажут, что он все-таки приедет. А потом, когда его снова уберут с афиш, и нам таки снова скажут, что он наверняка не приедет, все равно, тогда все хорошо. Тогда купившие билет просто тихо пойдут в психушку. Там, кстати, в психушке какой-нибудь Канье Уэст, ну, точно будет. Причем даже, может, сразу с Элвисом Пресли, например.
2: Да, с Наполеоном, Гитлером в одной палате. Ну, знаете, что, вот я что я скажу, это мое официальное заявление. С меня хватит, как бы. Вот хватит всего этого. Я обиделся. И даже если Канье Уэст приедет, я на него не пойду. Он мне... Уэст, ты меня не увидишь у тебя на концерте. Утрись. Все, короче. Нет, достало.
1: Нет, подожди, а я слышал... Нет, да, вы, я понимаю ваши эмоции, да? Но я вам скажу, а действительно, ну вот... А нужен ли нам Канье Уэст? Дело не в том, что вы из-за обиды уже, да?
2: Ну, уже
1: обиделись, я понимаю, да. Я вижу, что вы прям даже вот это положили на стол.
2: Да.
1: Зачем?
2: Вот все.
1: Ну, убери.
2: С прибором я клал на Канье Уэста. Вот.
1: А, это прибор?
2: Да, это прибор, моя разработка, да.
1: Но вопрос же не в этом. А вот давайте посмотрим просто на это по-другому. Я хочу решить миром. Ребят, ну, смотрите, да, купили билеты, там, кто-то из вас, там, любите Канье Уэста или вообще не знаете, кто это такой, но модно, куда все идут, туда и я. Но давайте посмотрим на это с другой стороны. А нужен ли нам этот Канье Уэст, когда эти организаторы, организаторы его концерта, уже устроили нам идеальный, может быть, лучший интертеймент? Они нас прокатили с этим Уэстом на таких американских горках, что нам уже никакого Канье Уэста не нужно. Кстати, аттракцион так и называется. Прокатили с Канье Уэстом.
3: Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Москвичи начали скупать перцовые баллончики, свистки и фальшфейдеры из-за участившихся встреч с медведями в Подмосковье. Хищников замечают уже в нескольких округах, включая Волоколамский, Дмитровский и Можайский. Специалисты советуют при встрече не убегать и не поворачиваться к медведю спиной, а медленно отступать и использовать средства отпугивания.
2: А громкий пук от страха при виде медведя – это разве не средство отпугивания?
3: Ну, просто нет, насколько громкий?
2: Нет, ну смотрите, я просто хочу понять, зачем фальшфейеры, зачем газовые баллончики, когда я лично при виде медведя такой газ пущу с фальшфейером вместе, двойной эффект, комбо. Зачем мне эти нужны? Это не отпугнет разве?
3: Бывалые охотоведы утверждают, что если вы таким образом очиститесь, вы станете гораздо более привлекательным в смысле еды для медведя.
2: А?
3: Да.
2: А, тогда...
3: То есть у вас...
2: Ага.
3: То есть, понимаете,
2: этого я не знал. А почему?
3: Меньше хлопот.
2: А что, медведю что нравится?
3: Ну, чистенько. Если у нас все выйдет, как бы...
2: Ну, и что там еще? Перцовые баллончики, значит, свистки. А свистки-то зачем? Что, реально свистком можно отпугнуть медведя? Это что, типа эффект гаишника? То есть медведь слышит свисток и, как вкопанный, да, останавливается и протягивает тебе 1000 рублей.
3: Ну,
2: или как это
3: работает? Я думаю, может, это какие-то специальные медвежьи XXL-свистки такие, знаете, такие просто такие здоровенные, черные такие.
2: А может, имеется в виду другой эффект? Знаете, вот как на рэйве. Помните, со свистками ходили, там... Может, там и медведь руки вверх.
3: И это еще танцевать, да?
2: Ну, наверное, может, так это работает. Потому что я не знал, что медведи реально пугают свистки. А колокольчики его не пугают? Джингл Беллс, например.
3: Боюсь, что нет.
2: А саксофон?
3: А что саксофон? А вот саксофон — это интересная тема.
2: А вот я скажу вам, была такая песня, не помню, кто, вот строчка в голове есть там. Ты нужен мне, как летом отопление, и как зимой медведю саксофон. Или что такое?
3: Да.
2: Саксофоном нельзя отпугнуть
3: медведя? Значит, нельзя. Значит, нужно, что медведю нужно. Там, баян, например. Балаяйка.
2: Ну, как козе баян.
3: Ну, это как козе баян, а медведю баян в самый раз.
2: Но объясните мне другое. Ладно, значит, и там сказано, москвичи начали скупать перцовые баллончики, свистки, там все такое. Мы все знаем, да, эти случаи встреч с медведями. Но москвичи начали все это скупать из-за участившихся встреч с медведями в Подмосковье. А что, я боюсь спросить, москвичи... делают в Подмосковье? И что, москвичи начали массово уходить в лес? Они что, от элементов скрываются? Или еще хуже?
3: Ну как? Ну, москвичам же в округах типа Волоколамский, Дмитровский, Можайский как медом намазано. Их хлебом не корми, дай под Можайск смотаться.
2: Че им в Москве не сидится?
3: Ну вот, не сидится.
2: Нет, просто
3: они суетливые же.
2: Там вроде в Москве свой медведей их особо-то немного. Там только хорошие медведи.
3: Да. В зоопарке пару штук есть.
2: Я понял. Только, да. Я просто сидите в Москве. Нет, я понимаю. А, может быть, конечно, все просто проще. Просто сейчас те, кто в Подмосковье, они уже москвичи.
3: Ну, как бы да.
2: А те, кто в Твери...
3: Это Подмосковье, подмосквичи.
2: А
3: дальше уже Питер, там лучше не трогать. Тут мы.
4: Реклама. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: концов, не зря же целая индустрия работает на производство шариковых ручек. Конечно, не зря, потому что что с ними делать? Если не писать сообщения на радио. Вы понаписали, слава богу. Значит, ручки у нас тут есть не зря. И сейчас кое-что из того, что вы понаписали, мы почитаем в эфир. Это у нас называется «Народные новости» и «Чё там».
1: Но сегодня мы говорим об аренде жилья в самом широком этом смысле этого слова. То есть мы спрашиваем и арендодателей, и арендаторов о каких-то проблемах, каких-то историях, чтобы мы научились на чужих ошибках. Потому что это дело такое сложное. И всем, ну, я вот снимал это как бы хлопотно, проблемно. И проблем очень много. Вот смотрите, я бывалый, снимал много, и знакомые многие тоже. И почти все сдаваемые нам квартиры находятся под, в кавычках, «делаю мебель на дому». Там под этому, поэтому и не живут, поэтому и сдают. Потому что над ними всегда работает сверло и молоток. Потому что человек дома постоянно делает мебель. Вот и вся история.
2: Не все, для меня это...
1: А вот вам повезло.
2: Я еще не понял. Кто делает мебель на дому?
1: Ну, почти все. Ну, когда вот снимал квартиры, много, говорит, он снимал, всегда сверху оказывался чел, который делает мебель на дому. И
2: а это...
1: сверло, молоток,
2: это
1: рубанок.
2: Это какой-то современный социальный симптом? Или это чисто личное маленькое
1: везение? Да.
2: Что? Нет, ну что? Ну, я не могу просто сказать. Я так не часто снимал в жизни, но было дело. Сейчас вспомню. Значит, дело на дому именно, да, мебель?
1: Ну да, ну если там сверлят.
2: А слушайте, а может так быть, что вот на... надо мной жил человек, который делал мебель на дому, я про это не знал. Просто.
1: Ну нет, нет, не может, если бы не полностью глухой, как пень.
2: А, это невозможно, да? Да. Нет, просто были такие стуки, бум, это дело такое, это делал мебель на дому,
1: возможно.
2: Это что, табуретка?
1: Ну да, вот такая же история. Да. Вот. Привет, Крем и Хруст. В чате дома недавно обсуждали соседку, которая каждый день в 3 часа ночи стонет, и все это слышат. Пришли к мнению, что она работает, и мужики разные ходят туда. Вот, ну, возможно, работает, мебель на дому делает.
2: Слушайте, вот секунду. Вы знаете, насколько испорченные люди сейчас? Я понимаю, люди не виноваты, да? Вот, вот не мы такие, жизнь такая. Но вот я, если я слышу, что за стеной стонет соседка, я первый мой импульс бежать помочь. А вдруг ей плохо? Как она стоит? Смотри, там, ведь важно еще раз, да? Там, особенно если вот так. Это совсем плохо.
1: Совсем,
2: я бегу, я стучу. Там, один раз послала она меня что-то туда. Да, ну не важно.
1: Причем мужским голосом.
2: Да, кстати, откуда вы знаете?
1: Опыт.
2: А эти, значит, там... Что-то там еще мебель, да, делает? Это вы говорите, мебель, да? Ваша версия?
1: Тяжело стонет.
2: В каком смысле мебель делают, если на мебели, например?
1: А вот еще такая история, чисто московская история. Вот помню, снял квартиру. Мукомольный проезд напротив Москва-Сити. Все классно, вид отличный. Договор подписали. Вечером тумбочку открываю, а в ней... анальные бусы на 6 секций. Я звоню хозяину, прошу его забрать их. Он отказался. Сказал, что ему не нужны они. Странно.
2: Кстати, анальные бусы, это что, анальный индеец носил или?
1: Да, на 6 секций. Зачем ты?
2: Ну, а что ты хочешь напротив Москва-Сити, он сказал?
1: Да, мукомольный проезд.
2: Что ты хочешь найти в тумбочке напротив Москва-Сити? Ну, послушай, это же не Челябинский.
1: Ну, хотя бы на 8 секций. Это же Москва-Сити, там где-нибудь дальше, там, не знаю, там где-то на Октябрьском поле, можно на 6 нормально там, да?
2: А как вы думаете, что за история за этим? Это кто-то забыл, да, или как?
1: Ну,
2: или...
1: а почему-то хозяину не нужны коренному москвичу.
2: Ну, может быть, свои есть, ну, слушай, ну,
1: богатый
2: человек.
1: На 8 секций, да, они, это, на 6.
2: Как такой секции, объясните?
1: Я не знаю, он сказал, на 8, на 6 секций.
2: Ну, то есть на 8 это лучше, чем на 6, или на 7, как?
1: Не, наверное, на 8 секций.
2: А на 8,5, это относительно 8 секций. Видите, мы как еще плохо. Я никогда не жил напротив Москва-Сити, поэтому этих тонкостей не знаю. Надо бы ему позвонить, но... Можно позвонить? Найду я его?
1: А я уже самого потерял.
2: Нет, это кошмар. Ну ладно, нет. Ладно, давайте я почитаю. Так, ну вот. А вот, например... ну, я не знаю, по теме нет, тут про вас пишет человек. Кремов так газует, что аж в эфир просачивается. Это как вот кому-то... вроде... Вот вы в каждом эфире вроде врете и говорите, что у вас нет автомобиля. А люди, понимаете, что-то чувствуют.
1: Ну, я же в эфире газую, а не в автомобиле.
2: А, да, кстати. Да, ну, это к чему он писал? Мы что-то про газы обсуждали, да? Я уже забыл.
1: Да.
2: Так, ну давайте это... Вот смотрите, вот, а вот, вот, кстати, Лев важный момент вносит. Кстати, важный, действительно, и он может... Я даже предлагаю с этого сообщения направить обсуждение и в эту тему тоже. Смотрите, он пишет, а сейчас же за стоны штраф 2000. Не тысяча, тысяча.
1: Ну, за, громко, за громкие звуки после, по-моему, 11.
2: А там, я вот это хочу понять. Ну, громкие звуки. А громкие звуки, звуки мрозь. Если я там ору, потому что мне плохо. Ну, то есть там меня, там, скажем, это...
1: Ну, в принципе, слушайте, ну, мы люди, ну, как бы, ну, вызывайте участкового. Участковый человек, как бы,
2: который вызывает. Нет, а за что конкретно 2000? Вот если он стонет... Вот, смотрите, если я... Если кто-то стонет от удовольствия, это одно дело. Если кто-то стонет от боли, это не имеет значения?
1: Ну, после 11 должен был быть любезен. Нет, но... Прими более утоляющее. Нет,
2: но... Или вызови... А если я принял, а он у него это...
1: Что вы приняли?
2: Ну, не я, а он. Он принял, а у него... А его, его там это... Так вот, вот.
1: На 6 секций.
2: Это, кстати, от боли или от удовольствия?
1: Это я не знаю.
2: Вот Елена пишет. Снимала квартиру... Да, все.
1: Теперь как газуете да, вы. Да.
2: А кто сказал, что первый на пальцем указал мне?
1: Да.
2: Ну что, какой все, вывод?
1: Расходим. Давайте откроем окошечко.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: каждый пятый зумер оказался девственником. 19% молодых людей от 18 до 29 лет никогда не вступали в сексуальные отношения. Еще 29% не имели партнеров последние 3 месяца. Исследователи связывают снижение сексуальной активности с финансовыми трудностями, жизнью с родителями, одиночеством, тревожностью и влиянием технологий. При этом интерес к сексу у большинства остается умеренным или высоким.
1: То есть секса хочется, но собака дорого и тревожно особенно. Ой, как хочется кому-нибудь, да, но падла тревожно. А вдруг снимешь штаны и что-нибудь отморозишь? Или еще хуже, знаешь, там это присунешь, а там черти что. Помните, как это там, да, сунул грека руку в реку, рак за руку грека. А тут и не рука, да?
2: Да, и не река.
1: Тревожно! Мать вашу. И какие там еще причины, значит, исследователи, кто бы это ни был, связывают снижение сексуальной активности у них с финансовыми трудностями, жизнью с родителями. Жизнь с родителями? Тут я ничего не понимаю. То есть из-за этого у зумеров нет секса? То есть не хочет ради бабы бабушку бросать, да? Или что?
2: Да, даже на полчаса, и на сколько там у них
1: секса? Нет, конечно. То есть, нет, понятно, секс хорошо, а бабушкин там чайный гриб лучше. Да,
2: ну, слушайте, ну это странное вот эти, когда вот мы были юными, я насколько я помню, как раз таки самый пик-то пришелся, когда с финансами полный швах, как бы проблемы жуткие, живем с родителями, там, да, ну как-то мы находили место, время, там, как что-то экономили, там, деньги, там, да, там.
1: Я вообще не понимаю, так вот для меня, что это причина, то есть, или все-таки это следствие? То есть не нету секса, потому что живет с родителями, а живет с родителями, и поэтому никто секса не дает. Не дают, когда узнают, что там 28-летний лоб с мамкой в хрущевке живет. Да? Как каждый пятый зумер там оказался девственником, да? А сколько там процентов, да, вообще никогда не вступали в сексуальные отношения? Вот это я не очень понял. Вообще ни в какие сексуальные отношения не вступали. И даже в отношения в жесткие с кулаком, например.
2: С кулаком, кулак, знаете, зажиточный крестьянин.
1: Ну, я в хорошем смысле.
2: Раскулачивание такое.
1: Нет, ну вы настолько пожилой, что вы помните это значение еще. Нет, я имею... Ну, или с каким-нибудь вибрирующим этим, какой-нибудь этот, как дук-дук-дук-дук, как это...
2: Кулак и батрак.
1: Вообще нету никакого.
2: И при этом... Нет, ну это не счетово. Это как бы...
1: Не знаю, вот этого, то есть, значит, это не считается. Значит, это какой-то есть. И как было сказано, значит, при этом интерес к сексу у большинства у них остается умеренным или высоким. Ну, это, видимо, чисто теоретический интерес. Я бы сказал, познавательный. Да, такой киноинтерес. Ведь есть же такое кино, да, там многое можно узнать.
2: Да, очень популярное.
1: Вы так его смотрите?
2: Да. Еще какие-то странные влияния технологий. Это что, 5G облучает, что ли? Что?
1: А экран, электричество, которое включает вам компьютер, это не технологии, что ли? А там включил на компьютере, а там и так, и там мир, конечно. Ну и еще связывает, значит, это с тревожностью, финансовыми трудностями. Послушайте, ребятки мои, зумеры дорогие, знаете, что я вам скажу? А секс-то это фиг с ним, это еще не так страшно. А вот выйти утром на улицу, это, знаете, сопряжено и с тревожностью, и с финансовыми трудностями. Еще с какими? Потому что, во-первых, может кирпич упасть на голову и разбиться. А кирпич тоже денег стоит. Представляете, упал кирпич на бошку, разбился, может заплатить еще за это. И поэтому, конечно, вот зумерам, конечно, лучше... Вообще, вот как вот так вот им сделать, чтобы им вообще не выходить из постели? Вот есть какой-то такой вариант, чтобы максимально... Чтобы обезопасить себя и от траты денег, и от тревожности. Ну, чтобы, ну просто, ну реально, ну страшно за зумер. Ну,
2: как-то кормить, понимаете? Их надо, может быть, там, не знаю, через зонт ректальный.
1: А это не будет тут?
2: А хотя...
1: Это такое тоже кино, говорят, да? Или это...
2: Ну, да.
1: Да?
2: Для узких специалистов, как бы, да, обучающее видео. Мне не зашло.
1: Как обучающее? Вы что-то подчерпнули?
2: Нет, что-то...
3: Привет, это DJ Балдин. Сегодня вечером встречаем...

0: Не пропустите Радио Рейв в Колбасный цех. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
2: Слушай Радио Рекорд Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение Радио Плеер. В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.

0: радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Крем-хруст-шоу.
1: Фетишистов и любителей БДСМ в России начнут лечить. Минздрав впервые утвердил клинические рекомендации по расстройствам сексуального предпочтения. В список попали фетишизм, эксгибиционизм, вуайеризм, педофилия и садомазохизм. Лечить будут психотерапией, антидепрессантами и препаратами для снижения тестостерона. До этого врачи 27 лет ориентировались на методичку, где среди методов назначались гипноз и самовнушение.
2: Гипноз? Эксгибиционист под гипнозом? Это же вроде такое кино было, нет, для взрослых?
3: Ну вот я вот пропустил что-то, вот этот релиз, это премьера.
2: Я где-то так что-то слышал. Чего любитель БДСМ самовнушением лечить? Тут я вообще не понял. А как БДСМ можно лечить самовнушением? То есть, типа, внуши себе сам, что стягать себя кожаной плеткой по заднице — это плохо.
3: Да.
2: Самовнушение — это даже не гипноз, потому что гипноз — это когда тебя, да, а самовнушение — когда ты сам. Почему БДСМщику, что, не рискнули, что ли?
3: И вот, да, как бы вот врач-психотерапевт говорит этому любителю этим срамоты этой БДСМ. Говорит, не думай о БДСМ. И он такой... Не думай.
2: Белых, да, да.
3: Белый шум, говорит.
2: Ну или внуши сам.
3: Все сработало.
2: Ну, и вообще нет, действительно, внушать что-то БДСМщику себе дороже, потому что внушишь — хорошо, а потом он тебе за это в благодарность выпарит, да, ну, так сказать. Ну, слушайте, я не очень понял, значит, это вот это все, гипноз и так далее, это то, как лечили, как было сказано, до этого, да, то есть это такой дедовский метод, да, гипноз, да, самовнушение,
3: да.
2: Это а теперь, значит... Как было сказано, лечить эксгибиционизм, вуайеризм БДСМщиков будут, что там, психотерапии, значит, препараты и антидепрессанты. А антидепрессанты, то есть, я правильно понял, что они считают, что у эксгибициониста, когда он распахивает свой плащ, это у него депрессия такая, да?
3: Ну, концы у них какие лица грустные, когда их поймают.
2: А когда нет? То есть, пап, такой, ты что плащ распахнул? Да грустно мне, да? Типа выгорел, да?
3: И, да. И вот, кстати, смотрите, тут есть такое, безусловно, прекрасное начинание, как бы, очень такое, ну, по науке, наконец-то, взялись за эти все проблемы. Но есть проблемы, действительно. Вот смотрите, вот, скажем, взять эксгибициониста, его

0: быть, действительно, может быть, он когда... Вот мы же смотрим на них, да?
1: Я не смотрю на них.
0: Ну нет,
1: когда они... Я закрываю глаза, затыкаю уши и убегаю сразу.
0: Но может быть, понимаете, дело в том, что это у них депрессия. Может быть, когда он просит его в кожаной маске отхлестать до красной задницы, может, это у него ностальгия? Может, он слушает ретро-ФМ, например, или что-нибудь такое?
2: Так, кстати, простите, я пропустил логическую завязку между ретро-ФМ и ностальгией.
0: Депрессия, депрессия. Может, не совсем депрессия, может, просто какая-то тоска такая.
2: А может, знаете, они могут как бы вылечить друг дружку. Вот у него, у этого БДСМщика депрессия. Показал ему экзибициониста, депрессия прошла. Так не работает?
0: Интересно, надо попробовать. Но не только это, там еще сказано, что лечить их будут параметрами для снижения тестостерона. Это я так понимаю, чтобы у эксгибиционистов и БДСМщика как бы, ну, не стоял, а висел, да?
2: Да.
0: Во время, чтобы
2: не теряется смысл эксгибиционисту этот позор показывать как бы там.
0: Но вообще-то, знаете, все эти БДСМщики, эти эксгибиционисты и прочие эти извращенцы, вообще-то это все-то как раз от сниженного тестостерона и, как следствие, от сниженного либидо. От того, что нормальный и традиционный как бы секс, так сказать, уже не возбуждает, да и нужны там всякие специфические стимулы. Там все это дрянь, там подчинение, доминир, все вот это вот, да, чтобы достичь как бы возбуждения. И они там в Минздраве предлагают. Нет, я понимаю, что в Минздраве там люди, сексологи, они там приличные. У них там, если они даже и ходят на эти вечеринки, то у них тестостерон огонь, да, и либидо, во. Да, а у этих как бы обычных-то людей слабенькое, как бы, да, что там.
2: Ну, в общем, да.
0: Надо смотреть на обычных людей. Но знаете что, я вам вот что скажу. Если вообще есть какой-то реальный эффективный способ лечения БДСМ, то он только один. И это порка. Но, не смотрите на меня,
2: ну,
0: так.
2: Как бы,
0: но
2: сам...
0: не такая, как во время БДСМ. Нет. Вот все эти поглаживания, там эти игры, стоп-слова. Нет. А порка, знаете, как дед порол. Не вот этой кожаной плеткой со стразиками и рюшечками, а розгами, ремнем из кожи прапрадеда, с гвоздями и болтами, чтобы зад горел, как Чикаго во время пожара. Вот как надо БДСМщиков пороть, чтобы после третьего удара он вскочил, как зад ужаленный, и не от радости, а от ужаса бежал в полицию заявление писать.
2: Я представляю себе некоторых наших слушателей, да, да, продолжай. Что там, что там?
0: Вот, послушайте, нет, нет, именно так. Вот что такое настоящий БДСМ, дедовский способ. И, кстати, БДСМ в этом случае будет расшифровываться как большой дедовский СМ, да?
2: Ну, или просто первое слово «барин» на конюшне, когда порят, знаете, там? Конюха.
0: Вот как надо их выпороть всех по-настоящему. А то видел я эти порки. Один раз просто скинули.
2: Так вас по-дедовски пороли или так?
0: Меня, конечно. Меня не так. Меня пороли как? Вот, смотрите. Вот. А это что, по-вашему? Вот это что?
2: Как-то сколько радость на это все говорить. Это
0: сейчас просто все в прошлом уже.
2: Глаза горят.
0: Все в прошлом.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 20:55. Кремов уже привстал, надел свое круглое широкое ожерелье оплечье с драгоценными камнями и жемчугом. Собрался уходить, но нет, господин Кремов. Имейте, пожалуйста, совесть. 5 минут. Читаем сообщение, что там.
1: Ну, чего там, чего там? Ну, вот, например, такие вот истории про жить не у себя дома. Вот Дима пишет. У бабушки, когда жил каждое лето, арендатором, естественно, не являлся. Но бабушка почему-то называла меня бабушкин сюрунок.
0: Почему бы это, кстати?
1: Вот, видимо, какие-то...
0: Была какая-то...
1: Какая-то интрига. Ну да. Бабушка, собственно, внучка.
0: Серьезно? А он ее называл...
1: Ну просто бабуля. А где мой? А кто мой бабушкин сырынок? Я бабуля, твой бабушкин сырынок.
0: Хорошо жить с бабушкой.
1: Конечно. Да?
0: Просто вот живешь просто с женщиной. Она тебя так не назовет.
1: Нет.
0: Сырынок. Скажет, зась там...
1: Это как бы звучит как-то, а бабушке это как ласка.
0: Да, она так тебя не назовет. Жанна думает, назовет тебя сырынок. Если назовет, то я не могу ей сказать. Так, это что тут это...
1: А вот Егор решил воспользоваться нашей радиостанцией. Вот для чего. Передаю привет всем почетным жителям города Санкт-Петербурга.
0: Ну
1: они же все, ну да.
0: Нет,
1: же не на радио

0: плачешь.
1: Ну, давайте. То есть это не нам.
0: Нет, или... не нам, почет ты уже
1: сам. А, да, хорошо, мы ему передадим.
0: Ну да, вот в жопе.
1: Но вот так. Вот Блендер пишет. Задунайский, если что.
0: Ну, да, вот шоу.
1: Ну, на всякий случай просто. Он пишет: привет, парни. История у меня по сегодняшней теме из разряда кринжовых. Пришел что-то смотреть. А, пришел смотреть квартиру, и все вроде хорошо и нравится. Но при осмотре санузла вдруг выяснилось, что там, сказать помягче, навалено и не смыто. Но какой тут договор подписывать? Пришлось другую искать, а вот помнится господин Кремов...
0: Я-то здесь при чем? Вот приплел меня!
1: Нет, что, не надо, нет. Знаете, не надо так сразу.
0: Да блин!
1: Ну, вспомнился ему не случайно господин Кремов. А напоминаю, почему. Господин Кремов, ему вспомнился, что как-то пришел он смотреть квартиру, а там, как сказать, помягче навалено и не смыто. И вот пишет он: помнится, господин Кремов недавно рассказывал про свою жизнь в Москве на съемной квартире, что хозяйка была симпатичная, но муж-кубинец что-то там мешал. Интересно, было ли что-то. А вот действительно, господин Кремов, а почему так? Вот у кого-то муж-кубинец, а у кого-то навалено в санузле.
0: Ну вот, кто на что учился.
1: А почему там... Нет, секунду, ну смотрите, ну, вот действительно, ведь история вполне себе типичная. Ну, или, по крайней мере, ну, не редкая такая уж, да? Пришел снимать квартиру, заходит в санузел, как он его называет.
0: А там кубинец.
1: Какие-то валены и не смыто. Ну ведь, ну, а действительно ли это так критично? Может, есть какая-то причина у этого? Ну какая-то...
0: Какое-то объяснение человеческое есть должно. Надо дать слово другой стороне.
1: Как минимум, есть какое-то физическое объяснение.
0: У нас нет взгляда с другой стороны.
1: Да, но вы... Вот давайте предположим, что вы это другая сторона, и вам придется. А почему у вас навалено и не смыто?
0: А? Ух ты! Кто это? А кто это навалил? А? Это вы навалили при осмотре моей квартиры?
1: Вот если тебе попался не такой арендатор, то еще все не так плохо. Надо было подписывать договор. Ну, кстати, действительно так часто делают. Я не знаю, я не могу понять, действительно.
0: Как?
1: Почему? Не то, что даже арендаторы. Почему-то они не смывают. У них что? В чем там проблема? Они забывают или это посыл какой-то нам, какой-то сигнал?
0: А вам кому?
1: Ну, вот в общественных туалетах, в кафе, там где-то еще. Какой-то сигнал даю. Вот в этих квартирах там, например.
0: Да, ну, типа здесь был я.
1: Вы?
0: Ну, похоже. Он.
1: Ну, все, вас уже
0: да
1: здесь.
0: Все, я уже
1: все,
0: пошел.
1: Да, все, товарищи. Да, вы знаете, что делать в том случае, если вы хотите продолжение банкета другого совершенно. Вы заходите, подписывайтесь на мой телеграм-канал, смотрите, кто заговорил, он называется. А так, тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
0: На вас также тьфу, господин Хрусталев.
1: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз слушайте в мобильном приложении Рекорда и на radiorecord.ru. Колбасный цех на рекорде.

Друзья, сегодня 30-й выпуск «Колбасного цеха». Уже 30 недель мы в эфире после возвращения легендарного радиошоу. Сегодня будет очень интересный и насыщенный микс. Никуда не уходите.

0: Радио Рекорд Самара. Мы вместе и в социальных сетях. Читай информ-каналы в Макс и Телеграм. Добавляйся в друзья в группе ВК. Радио Рекорд Самара. Всегда с тобой на связи. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама. На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку.
2: Подробности на olvi.az.ru. Акция действует до конца сентября 2026 года.
3: Вы все его знаете. Джили Манджаро. Технологии. Статус. Внедорожник года 2025. Специальные условия на Джили Манджаро в автосалоне «Эхо». Цена от 4 349 990 рублей. Кредит, лизинг и трейд-ин. Работаем с физическими и юридическими лицами. Город Самара. Улица Дзержинского, 52. Телефон 8462-268-2020. Сайт jili-echoauto.ru. Не имеется публичной оферты. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит от Альфа-банк. Лизинг от ООО «Т-Лизинг». Акция до 30 сентября 2026 года.
4: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
5: Иногда правильный момент – это не дата в календаре, а цифра в предложении. Для BLG эта цифра в сентябре – до 400 тысяч рублей выгоды. BLG Центр на Московском, Московское шоссе 262А, рядом с памятником штурмовику Ил-2. Подробности акции по телефону 211-53-47. BLG – надежность в движении.
6: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
8: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы spasibosberbank.ru в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН 111-774-668-98-40-0+.
4: Колбасный цех на рекорде.

0: Мы стали старше, серьезнее, дела, встречи, ответственность. Но стоит знакомому треку ворваться в динамики, и внутри вспыхивает тот самый огонь. Мурашки по коже. Мы все те же. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Мы просто очень хотим вас увидеть. Тех, кто слушал Рекорд в самом начале. И тех, кто открыл его для себя не так давно. Приходи и зажги, как в старые добрые. Или покажи, как это делают сейчас. Для вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Запрещено для детей. Выиграй свои билеты на праздник. Несколько раз в день. По сигналу. Попади в эфир и верно продолжи пэнч. Одну из шуток в эфире первой танцевальной. Подсказки, верные ответы ищи в информканалах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск Самара».
2: Ищите новый автомобиль? Приезжайте в БелДжи-центр на Московском. Напротив торгового центра «Империя». Более 50 автомобилей в наличии. Уезжайте на новом авто в день обращения. Только понятные условия покупки без навязанных услуг и неожиданных доплат. Если новый автомобиль, то только у официального дилера БелДжи-центр на Московском. Подробности по телефону 211-53-47.
3: БелДжи. Надежность в движении.
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
5: Телефон рекламной службы 212 99

I like the beat, get ready to rock the bass up to the top.

сегодня и всегда. Мы чувствуем себя молодыми, мы чувствуем себя на энергии. Это «Колбасный цех» на рекорде, 30-й выпуск, диджей Балдин меня зовут. Ровно через неделю мы снова услышимся с вами в эфире «Главный танцевальный» в рамках шоу «Колбасный цех». Ну а уже в это воскресенье будет шоу «Русский час», новый выпуск, ровно в 15:00. Я вас всех люблю.

тоже не оставлю, ведь Радио Рекорд объявил полные лауна фестиваля «Белая снежная королева». На трех танцполах Ледового выступят Свенки Тюнс, Вола, Кайваска, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многие другие. И, кстати, имена двух зарубежных участников станут известны в день шоу, то есть 3 октября в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце непосредственно на самом фестивале «Белая» и новой постановке «Снежная королева». Полный состав артистов и другие подробности ищите на сайте radiorecord.ru 18+. Ну а прямо сейчас мы начинаем наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки «Рекорд Пати».

максимальное количество интернет-станций, если что, их там больше 100 штук, поэтому добавить в избранные понравившиеся интернет-потоки можно и нужно, ведь такая опция на сайте и в мобильном приложении имеется. Прямо сейчас я предлагаю еще 30 минут потанцевать здесь, на импровизированных танцполах нашей радио.

0: Даже сегодня мы знаем, что завтра ты вновь не выспишься. Поэтому уже сейчас напоминаем, чтобы ты утром включил рекорд.
1: Засада, трэш-пати, розыгрыши и общение. Узнавай новости города. По будням с 7 до 11. Мега-утро на рекорде. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама. Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме и программе «Трейд-ин» в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» — официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТЭК «Амбар». Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
3: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд.

финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати напоминаю вам про телеграм-канал, плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрано огромное количество музыкального и танцевального контента, и свежего, разумеется. Это самое главное, мне кажется, сейчас в наше время свежий контент потреблять. Записи шоу и подкастов резидентов Рекорд Лаба, другие герои эфира тоже присутствуют. Например, Крем Хрусталев, которых вы очень любите, вейкаперы, конечно же. Также у нас есть там мои шоу Рекорд Лаб, шоу Рекорд Релиз. Виолетта Юшкина с Рекорд Пати субботним итоговым выпуском. Женя Балдин с колбасным всяким русским часом. И новое шоу «Час резидента», кстати, тоже

0: каждый четверг на рекорде. Час резидента. Эксклюзивные миксы главных EDM-артистов страны. Сегодня в эфире.
1: Участники фестиваля «Белая».
0: Одиссей Крю.
2: Салют, семья, это час резидента на Радио Рекорд. Здесь мы слушаем миксы больших EDM-артистов

0: Physical и Eight Miracle. Алёша Миронов – один из тех самых людей, которые стояли у истоков петербургских вечеринок. Вместе они объединились в Odyssey Crew, и прямо сейчас узнаем, как звучат эти три музыкальные вселенные в одном сете. Прямо сейчас в чате резидента на Радио Рекорд – Odyssey Crew. Парни, привет! Да, вас много сегодня, да? А скажите, пожалуйста, как добрались сегодня, как настрой, и что подготовили для эфира?
1: Привет, Тим, привет, дорогие слушатели. Мы наконец-то до вас добрались.
2: Да, действительно, непросто нас было всех сегодня собрать. Но это все магия белой, настрой боевой. Сегодня подготовили для вас классный микс. Будет много разной музыки. Конечно же, наши неизданные треки. И немного похулиганим. Погнали.
3: Привет. Слушай, настрой боевой, если честно. Наконец-то до вас добрались. Очень этому рад.
0: Ну что ж, давайте мы сейчас и заценим ваш сегодняшний сет. Кстати, в комментах под специальным постом у меня в телеграм-канале Team Vox можно засейвить и респектнуть парням. И да, в гостях на рекорде Odyssey Crew. Парни, час резидента ваш.

0: Выступление на белой — это уже не просто выступление. Так вот, каким вы хотите, чтобы человек его запомнил?
1: В первую очередь, мы дружим уже около 15 лет, прошли огонь и воду, знаем друг друга как облупленные и поняли, что нет ничего круче, чем эксперименты. Mm-hmm. Поэтому мы постоянно работаем с новыми стилями, звуком, и иногда рождаются проекты вроде этого, которые остаются с нами навсегда.
2: Мы действительно очень разные музыкально, и мне кажется, именно в этом наша сила. «Одиссей» никогда не был историей про один конкретный жанр или одинаковое звучание. Наша общая ДНК скорее про отношение к музыке, энергии и в том, какой у каждого из нас характер.
0: Ну а прямо сейчас предлагаю вернуться к вашему сегодняшнему сету. Не смею вас более отвлекать от него, по крайней мере, минут так эдак на 20. Короче, сейчас резидента в гостях «Одиссей Крю». Парни, газ!

0: реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
0: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
0: Капсикам.
1: Плечо поднывает у сына порой.
0: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
0: Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Час резидента на рекорде. Pope.

0: В эфире Радио Рекорд. Час резидента. Напомню, что сегодня мы танцуем под сет парней из Odyssey Crew. Вообще, как по мне, так Odyssey Crew — это несколько разных артистов и совершенно разные музыкальные почерки. Ребят, обращаюсь уже к вам. Вот скажите, пожалуйста, в чем тогда ваша общая ДНК, так сказать?
1: Слушай, на самом деле, у нас верно, ты подметил, что разная ДНК, но мне кажется, это и делает нас таким классным единым проектом, организмом, где каждый может внести что-то от себя, где-то удивить, где-то сделать не так, как это сделал бы другой артист.
0: Так.
1: Поэтому я считаю, что это отличительная черта нашего крю, и мы готовы удивлять, поэтому посмотрите на белый, как мы это делаем.
2: На самом деле, каждый из нас привносит свой музыкальный почерк, но при этом это зачастую чистая импровизация. И, как я уже говорил, немного хулиганства. Мы сами не всегда до конца знаем, куда все это приведет, поэтому сет Odyssey Crew — это всегда эксперимент и, как минимум, непредсказуемо.
0: Хорошо. Что тогда делает сет Odyssey Crew именно сетом Odyssey Crew, а не просто набором выступлений разных артистов?
3: Мы решили, что выступление крю — это всегда редкое и особенное явление, поэтому и подход к нему должен быть уникальный. От режиссуры и образов, которые мы готовим под большие события.
1: До порядка треков и до момента, когда я сниму футболку. Это шутка, если что.
0: Вернемся к музыке. Это эксклюзивный сет от Odyssey Crew для «Час резидента».

0: финале сегодняшнего эпизода «Час резидента» напомню, что запись всех предыдущих выпусков ищите в сообществе рекорда в ВК, в Максе и в телеграм-канале «Плейлисты рекорда». Да, у меня в телеге Team Vox тоже совсем скоро появится запись этого выпуска, то есть сегодняшнего. А спасибо, хочу сказать, всей нашей семье, то есть вам, за то, что слушали, танцевали и принимали участие в сегодняшнем шоу. Ну и огромный респект вам, парни. Я к вам уже обращаюсь, да? Оторвитесь чуть от пульта. Odyssey Crew, увидимся с вами уже очень скоро. Кстати, где? Ну не, я-то знаю, где. Однако давайте еще раз напомним нашей семье.
1: Если я не ошибаюсь, и как подсказывают астрологи, 3 октября Ледовый дворец?
0: Да.
2: На самом деле это все не шутки. Походу Питер снова станет белым. Угу. И мы ждем вас всех на главной сцене Ледового дворца уже 3 октября на фестивале «Белое» от наших друзей из Радио Рекорд. До встречи.
3: Да-да, это, конечно, уникальное событие. Я очень жду «Белую», которая состоится в Ледовом. 10 тысяч человек в одном дресс-коде, в одном вайбе. Эти декорации. Лучшие артисты. Поэтому не стоит это пропускать. Увидимся 3 октября.
0: Ну вот и славно. Это «Час резидента». В гостях сегодня были Odyssey Crew. Парни, мое почтение. Далее в эфире появится красотка Леди Вакс и шоу «In Beat with Rust». Ну а меня зовут Team Vox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому. Всегда заряженной батарейки. И adios, amigos. Пока.

0: Каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Леди Вакс.
2: Воу-воу-воу, дамы и господа, я Леди Вакс в студии Первого танцевального радио России «Рекорд». Как всегда, в ночь четверга на пятницу

0: Рекорд Клаб. Леди Вакс.
1: Воу, друзья, кто у нас тут подключился с опозданием, для вас рассказываю. Сегодня у меня в гостях Пейслайн Жанки. Никита играет для вас. И, собственно, пока он играет, позвольте пару слов о нем. Пейслайн Жанки — продюсер из Сочи. Человек, который собирает в своей музыке практически весь спектр британской бас-культуры. UK Garage, Bassline, Breaks, Jungle, Drum and Bass. Его треки звучали на BBC One Radio. Он неоднократно появлялся в эфире Bassline Show. И его музыка выходит на Inbeat, Rust Music, также Effective Records и других бас-лейблов. И вот сегодня дебют Bassline Жанки на главном танцевальном радио России. Никита! Я рада приветствовать тебя в студии.
2: Йоу-йоу, всем привет. Очень рад быть здесь и играть для вас
1: свежую. Ты мочишь?
2: Английскую музыку. Йо-йо.
1: Как, подожди, коротко тебе, как твое настроение? Даже не буду спрашивать. Огонь все, да? Чего ждать от тебя
2: сегодня? Да, все, огонь. Я очень рад тебя видеть, рад наваливать. Музыка бодрая, английская и, самое главное, самая актуальная.
1: Ну что ж, мы продолжаем. Через минут 20 выйду к вам с более подробным интервью и, собственно, постараюсь раскрыть сегодняшнего гостя или раскрыть его персоналити. Ну а вы подключайтесь к нашему видео лайвстриму в группе Радио Рекорд ВКонтакте. Там же вы можете оставить ваши вопросы, и если они звучат.

0: стримом вы можете задавать любые вопросы нашему сегодняшнему герою. Бейслайн Джанки играет для вас. Ну, а я сейчас хочу немного поговорить с Никитой. Никита, позволь, да, пару вопросов, пока мы собираем от наших радиослушателей.
1: Йоу-йоу, я готов на любые вопросы.
0: Готов, слушай, ну и первый вопрос, на самом деле, наверное, ожидаемый. То, что вот как ты так дожил до того, что ты живешь в Сочи, и в то же время ты пишешь настолько британский саунд, да, то есть все направления. Почему так?
1: Это получилось независимо от меня. Я с детства

0: очень никак не влияет. У меня там нет, у меня там единицы друзей, с кем я могу по музыке пообщаться. Сейчас я сведу.
1: Так, ну а я пока Никита сводит, еще раз напомню вам то, что, друзья, я вижу все ваши комментарии в группе Радио Рекорд ВКонтакте, но не вижу вопросов по делу. Поэтому, если что, это ваши последние 28 минут, когда вы можете сделать это и задать нам любой вопрос. Не мне. Кстати, если хотите задать вопрос мне, то вы можете это сделать в моем телеграм-канале Larry Wax Originals. У нас сейчас Никита Бейслайн-Джанко вернулся к микрофону, и мы остановились на Сочи. В общем, как оно тебя не наполняет совсем, что ли?
0: Наполняет, естественно, солнцем, природой, горами, реками. Все это наполняет, но именно английские истоки я получил в Крыму, когда я развивался музыкально. Я слушал английскую музыку, и большую часть жизни я пишу свою музыку. Диджей — это второстепенно.
1: А большую часть — это сколько?
0: С 2014 года.
1: Да, классно, нормально так пишешь. И, слушай, а был ли какой-нибудь артист такой, вот, ну, естественно, из UK, да, который написал такой трек или там такой альбом, или вообще вот все, что он делал, где ты сказал: «О, я знаю, что я хочу масштабировать».
0: Нет, именно такого не было. Был всегда Dizzy Rascal, который меня вдохновлял своей.
1: Да ладно?
0: Так, а Baseline Junkie, ты думаешь, откуда? Да. И Dizzy Rascal для меня всегда был иконой английской музыки танцевальной. Я всегда на него равнялся, вот именно в начале своего творческого пути. И вот мой Baseline Junkie так и произошел. Ну да, вот мне супруга подсказывает, что я на самом деле рос на Prodigy, и поэтому вся моя музыка, которую я пишу, она обращена именно к Prodigy. Я был на их концерте, я слушал их все альбомы. Я Prodigy люблю, и я на этом вырос. И это дало самое главное дало влияние на мою музыку.
1: Слушайте, тогда такой бонус вам, уважаемые радиослушатели, чтобы вы все знали: 1, 4 и 5 декабря в России Лерой Тонкл приезжает. Вот, если немножко о Prodigy. Но сейчас еще позволю еще один вопрос. Такой он, то, что вот как ты играешь музыку, пишешь музыку, да, вот даже этот вопрос больше не как к музыканту и продюсеру, а как к человеку, да, вот чем ты живешь, что для тебя такое важное, нужное, и опять же, наверное, где-то про наполнение некое, да, от Сочи-то отшил, что же тогда, да, откуда берешь?
0: Я... Очень сложно сказать, я не занимаюсь ничем, кроме музыки. У меня есть песики, супруга, мы ездим по горам, ездим с песиками гуляем, но все свое свободное время я посвящаю музыке, посвящаю пацанам, с которыми мы делаем музыку, посвящаю сведению, мастерингу. Для меня музыка — это просто как обыденность. Я заполняю музыкой все свое время.
1: В общем, ты полноценный музыкант и живешь в этом, и это классно. Ну а сейчас отпускаю тебя сводить еще пару треков. Хотя какие пару? У нас еще целых 25 минут с вами, дамы и господа. И, собственно, да, давайте, задавайте ваши вопросы. Я все вижу, все мониторю, вижу ваши огоньки, сердечки. Посылаю вам такой же обряд на группу Радио Рекорд ВКонтакте. Будьте с нами. Будьте.

0: Начнем в Санкт-Петербурге. И что ж, 8 минут осталось нам тут играть. Отлично сводишь, бейслайн жанки. На самом деле, можно я тебя оторву еще? Вот и спрошу кое-что по нашему любимому музыкальному бизнесу, скажу так.
1: Опасному бизнесу.
0: Да, в общем, ситуация такая, то что я вижу эту тенденцию, ее обсуждают, и, видимо, она есть. То, что сейчас есть подъем в гараж, бейслайн, джангл. Ты как участник всего этого, который с 2012 года, да, 2012 ты сказал, в этом...
2: 2004-го.
0: А, блин. Ну, в общем, ты вечно там. Что скажешь? Твой прогноз?
2: Эта волна была в Англии вот второй, вот сейчас в Англии происходит вторая волна, и из-за того, что сейчас очень много интернета, до нас эта волна очень быстро доходит, и мы успеваем залететь еще в этот вагон и делать эту музыку. Потому что в Англии вообще изначально UK Garage — это как у нас русские народные песни, в смысле, что вот наша попса, а вот для англичан это UK Garage. И сейчас он переживает вторую волну, куда влились драм-н-бейсеры, дабстеперы, они сделали эту волну более басовой, более интересной, более глубокой, вот то, за что мы любим UK бас-музыку. То есть это не какая-то попса, а это именно топилово, басовая, темная, мощная и танцевальная. И в России мне сложно дать прогноз, это может у нас прожить еще какие-то годы, но в Англии это национальная культура.
0: И ты считаешь, что она сейчас на подъеме, соответственно, вот видишь ли ты, может быть, в России какие-то имена?

0: контексте того, что вот, да.
1: Я думаю, что UK Garage еще проживет в России, возможно, там 5 лет, может быть, десяток. Если
0: запрыгивать в эту тему, вот такой вопрос прям напрямую, да, там вот есть продюсеры, которые пишут музыку, хотят больше, и вот они слышат твой прогноз или, скажем, там мои слова, то, что все на подъеме, вторая волна, все круто, запрыгивайте в этот, не знаю, поезд.
1: Да-да-да, запрыгивайте.
0: Запрыгивайте к нам, да, все вы нам нужные люди. Слушай, ну и вот, наверное, последний вопрос такой хочу задать. Представь себе, что вот сегодня, да, какой-то человек впервые услышал бы Ислам Джанки именно здесь, в нашем эфире. Какой один трек ты бы отправил ему после эфира со словами «Вот с этого начни»?
1: Чтобы человек понял мою английскую
0: чтобы
1: музыку?
0: Чтобы он все понял, да.
1: Ну, я ему Дизи Раскала отправлю, пусть.
0: Хорошо, окей. Ну, давай тогда врубай. У нас осталось еще тут последние 4.5 минуты, где мы будем играть для вас. Ну, а я уже так немножко забегая вперед, хочу выразить мой глобальный респект тебе за все, что ты делаешь, за всем, за чем я наблюдаю, от чего кайфую. Благодарю тебя, что ты пришел сегодня к нам. Это кайф. И, может быть, еще под конец твои какие-то ресурсы, где тебя можно найти.
1: А как их озвучить, эти инстаграмы, да?
0: Ты можешь,
1: да?
0: Ну, не, инстаграм мы не говорим вообще, это запрещенное для всех вообще название.
1: Не
0: сейчас.
1: Ну, ВКонтакте
0: я сейчас разберусь
1: есть.
0: С ним.
1: Вот. Макси, подписывайтесь на мой Макс.
0: Макс, окей, Baseline Junkie,
1: да.
0: Макс.
1: Либо нет, Real Baseline Junkie, либо Baseline Junkie, да, ВКонтакте.
0: Ну и следите за EBWT Music, потому что вот там выходит у нас скоро трек.
1: Да, я хотел об этом сказать, что с Сашей, на Сашином лейбле 16 октября выходит наш совместный с Вуджу трек с Окраин. Это некий ликвид ДНБ а-ля Герич. Ну, в общем, актуальная английская музыка на русском у нас в России.
0: В общем, если не можете найти Baseline Junkie в сетях и у вас нету Макса, то тогда ищите In Between Trust и Music, и там, собственно, вы услышите и найдете через него Никиту. А сейчас, видимо, последний трек. Так серьезно на меня смотришь, сейчас что-то будет особенное. Давай,
1: да,
0: давай, мясо будет. Ugh.

0: то, что ровно через неделю мы увидимся в этом же месте, в это же время будет гостевой микс из Канады. Five Star Sound System играет для вас. Вот. Ну а сейчас, Никит, скажи последнее слово всем этим людям, они там.
1: Йо-йо, всем салют. Спасибо, что вы с нами на эфире. Я очень кайфанул, я весь мокрый. Спасибо Саше. Спасибо Лорд Вану, который нам задарил футболочки. Питер, респект and one love.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд Клаб. Пиратская станция. Главное драм-н-бейс шоу России.
3: For us, the Earth, it's different. Consider again that dot. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. Every young couple in love, every mother and father, inventor and explorer, every superstar, and the history of our species,

Радиоканал 101.5 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Радиорекорд «Самара» отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент «Холл Сигнал». С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент «Холл Сигнал» на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей. Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция. Главная драма.

Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. МС Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей. Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.